Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция

Продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: российской столице 7 часов утра. Прямо сейчас первые утренние новости в студии Денис Лизин. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Вот сразу хочу у Светы, у Димы спросить. Мы же здесь с вами само занимаемся новостями.
0: В смысле само?
1: И само называем себя радиоведущими.
2: Да нет, меня так
1: работодатель.
0: Денис, вот вопросы вот такие в 7.01, да. Это неправильно.
1: Сложновато. Для Дальнего Востока и Сибири особенно, где уже обед и вечер. Да, ну давайте дальше пройдемся. В России анонсировали продление самозанятого режима спецналогового сразу до 35 года. Это предложение официальное от Думы, оно уже ушло в правительство, там его рассмотрят. Предложили увеличить со следующего года предельный, мало того, размер годового дохода самозанятых до 3 миллионов рублей. И вообще рассмотреть возможность его ежегодно индексации, потому что есть все-таки инфляция и другие социально-экономические условия. Напомню, пока режим самозанятости у нас в стране действует только до 29 года, предлагают сразу продлить до 35. И, в принципе, это уже стало действительно по факту, по финансам, одним из самых востребованных инструментов легальной занятости граждан. Только еще годовой лимит доходов 24 миллиона рублей, говорят, в Думе не в полной мере соответствует текущим экономическим условиям. В общем, предлагают, во-первых, дать самозанятым горизонт планирования, продлить режим до 35 года и индексировать лимит дохода. Это запрос от Думы официальный. Ждем ответа правительства. Запуск сетей связи пятого поколения в России этим летом состоится. Государство, потому что в конце июня будет

выделять вымпел, кому, МТС, мегафону и Т2, то есть той самой четверки большой диапазон, который позволит далее разворачивать им сети пятого поколения, пока в крупных городах. Пользователи, сразу предупреждают, этого сразу не почувствуют, потому что у операторов нет пока оборудования для работы в этом новом выделяемом диапазоне. Ну, потому что, напомню, главное, услуги 5G должны сразу оказываться с применением российского оборудования. Это условие. В результате на устройствах, говорят, у абонентов, то есть на гаджетах у нас с вами, может появиться летом значок 5G, но фактическая скорость передачи данных останется пока сопоставимой с нынешними показателями. Тем не менее, все-таки потом, к концу года, обещают действительно с

0: связь пятого поколения в первых четырех крупнейших региональных центрах, в следующем году уже в 16 крупнейших городах. Продажи автомобилей «Волга» стартуют в России прямо на днях. Ох, интересно будет поездить. В модельную линейку бренда, напомню, вошли кроссоверы возрождаемого, как говорят, бренда К40, К50, потом еще будет седан C50. Но и автоэксперты уточняют, судя по ценам, вот это интересно, «Волга» начала с очень грамотного шага для автомобилистов, потому что бизнес-седан C50, допустим, обойдется до 3 миллионов рублей, среднеразмерный кроссовер К40 еще дешевле, и эта стоимость машин «Волга» оказалась очень конкурентоспособной. Машины возрождаемой отечественной марки стоят сейчас дешевле своих же прототипов от Geely. Это важное уточнение. Это, говорят, хороший индикатор, эксперты. Но и с привозимыми Geely в Россию, судя по всему, конкуренции не будет. Почему эту марку китайскую употребляем сейчас вслух? Ну, потому что комментарии самые расхожие от автолюбителей по поводу возрожденной «Волги» в Нижнем Новгороде — это то, что она очень смахивает на модель Geely Manjaro.
1: А чтобы отличалась, друзья, вернитесь к корням и ставьте на капот оленя.
2: Представляете?

0: Анна Молодцова.
1: С добрым утром всех-всех-всех, здравствуйте. И вот что касается автомобилей, сейчас ехал на работу и обгоняла меня очень дорогая машина с очень громким выхлопом. И я думаю, ну какая разница, брат, какого шума твой выхлоп, если ты в 6.30 едешь на работу.
2: Едешь на работу?
1: Вот, нет. С другой стороны, может, он с вечеринки возвращается, я же не знаю, но скорее всего он едет на работу. Всем, кто на работу отправляется, добрейшего утра, здравствуйте. Мы вместе с вами на 4 часа, у нас будут игры, у нас будут гороскопы, у нас будет масса всевозможных развлечений, разумеется. Имеется только та самая лучшая любимая музыка, ну и, конечно, тема дня.
2: Да, призываем вас заходить в наши соцсети с любым выхлопом. Ну, почему бы не да. Какая новость имеется?
1: Твояка
2: тут
1: звучит,
2: знаю, ладно. Знаю. На днях женщина в Подмосковье фотографировала нарушение самокатчиков. И вроде поговаривают, что сумма штрафов вот за ее фотографии, за ее жалобы превысила 8 миллионов рублей. То есть женщина постаралась. И мы решили сегодня спросить у вас, друзья, а вот вообще жаловаться на нарушителей или жаловаться на соседей – это добро или зло?

0: Есть такая теория, что после прослушивания группы «Ахат» Света все гораздо жизнерадостнее рассказывает. Сейчас мы это проверим. Давайте посмотрим, что мы с вами могли проспать и что уже вирусится в сети.
1: На самом деле, можно погуглить и посмотреть фотографии, где фанаты Мэрилин Монро побили мировой рекорд. В общем, более 1000 человек вчера облачились в культовый образ голливудской актрисы и приехали к ее статуе в Палм-Спрингс.
0: Отлично.
1: Да-да-да, они там еще, в общем, пели все вместе вот эту самую песню «Happy Birthday». Ну, мы же вчера праздновали, да, день рождения великой блондинки. 100 лет, кстати, со дня рождения легендарной блондинки, собственно, и было вчера. Но об этом мы уже рассказывали. Так, что еще? Тейлор Свифт записала саундтрек к истории игрушек 5. В мультфильме будет звучать ее песня. Да, сам сингл выйдет в релиз 5 июня. Говорят, что будет сразу акустическая и фортепианная.

0: версия. В общем, посмотрим, будем ждать.
1: Ну, отлично, да. Я... Три пятых бюджета ушло, наверное, на зарплату Тейлор Свифт, чтобы эту песню записала.
0: Уверена. Да. Еще интересный ролик в вирусице сети, где в Петербурге 500 Андреев собрались вместе хором спели «Привет, Андрей». Забавный ролик, посмотрите, оно того стоит.
1: Это ответ той истории, когда в баре собирались Сергеи в Москве, наверное,
0: ну,
1: да?
0: Ну, видимо, да. Получилось хорошо. Ну, правда, хорошо. А вот сейчас не знаю, от новости будет кому-то хорошо или плохо. Оказывается, если что, Дим, поясни мне, пожалуйста, я не в курсе. Существует некий суперкомпьютер Опта.
1: Представляете, вот я сейчас не смогу ответить. Я уже буду выглядеть, ну, как-то не очень таким интеллектуальным человеком.
0: Давайте так.
1: Существует.
0: Суперкомпьютер Опта. И вот он назвал некую сборную, сейчас не буду пока спойлерить, фаворитом чемпионата мира. То есть, действительно, есть компьютер, куда загнали огромное количество данных, огромное количество достижений за последнее время.
1: То есть, я сейчас должен угадать, какая сборная выиграет чемпионат мира и согласен ли компьютер со мной, да?
0: Ну да. Ну, как ты думаешь, кого он поставил на первое место?
1: Я думаю, на первом месте стоит Испания или Аргентина.
0: Да ладно! Испания.
1: Испания, да.
0: Испания, да.
1: Но
0: да,
1: буду
0: да.
1: болеть за Португалию, потому что Рон должен все-таки что-то забрать со сборной.
0: На второе место этот суперкомпьютер ставит французов, на третье англичан, на четвертое Аргентину, ну и на пятое Португалию. Вот такие у него прогнозы.
1: Вообще, кстати, очень, очень грамотно, очень хорошо.
0: Так, Чебурашка 3. Появился первый постер с родственниками Чебурашки. Нас ждет еще одна, да, серия. И в третьей части появится семья. Там будет дедушка, насколько я поняла. И
1: дедушка
0: будет его...
1: Чебурашка будет?
0: Да, да.
1: Великолепно.
0: Он такой седой, немного похож на китайца. И, честное слово, забавно очень выглядит. А у старшего браса... Браса. А у старшего брата Чебурашки есть усы. Не знаю, куда приведет сюжет, но вот, ну, пишут, что ждут все, конечно, этот релиз. И если не ошибаюсь, то в 27-м году только третья часть увидит свет.
1: У нас поле не паханное вообще для этих вещей. То есть можно, знаете, там, «Внук дяди Федора» сделать фильм, да?
0: Да, почему нет?
1: «Племянник Матроскина». То есть, ну, можно развлекаться как угодно.
0: Как вариант. Ну, давайте еще одну спортивную, потому что мне кажется, что даже те, кто никогда не смотрел турниры большого тенниса, тем не менее знают ее, Сирену Уильямс. И вот поговаривают, что девушка возобновляет карьеру. Смотрите, с 22-го года она не выступала. Видимо, ну, так паблики пишут, я не знаю, так разлетается по соцсетям. Говорят, что стало ей немного скучно, и она решила вернуться. И многие говорят, что она в прекрасной спортивной форме, ну, и стоит опасаться выхода ее на корт.
1: Сирена, 4 года вас не было в большом теннисе, и знаете, что наши все равно выиграют даже.
0: Да.
1: Но спасибо
0: за
1: смелость, вы молодец.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Просто легенда с большой буквы. Энди Уильямс и Music to Watch Girls By. Ну и мы прямо сейчас поговорим о астропрогнозе на день сегодняшний.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: На всякий случай напомню, что сегодня вторник, 2 июня. Ну, мало ли, по погоде вы не смогли определить.
0: Да-да-да. В столичном регионе,
2: в Москве.
0: Да.
2: Знаки огня почувствуют, что их авторитет пытаются проверить на прочность. Овны, львы и стрельцы, лучшая защита – это демонстрация компетентности, а не ответная агрессия.
0: Знаки земли сегодня поймут, что конкуренция – это иллюзия. Тельцы, девы и козероги, вот просто сосредоточьтесь на собственном пути.
2: Знаки воздуха. Вы получите информацию из вторых рук. Близнецы, Весы и Водолеи, проверьте первоисточник, прежде чем делать выводы.
0: Ну а представители водной стихии сегодня оценят не за то, что они сделали, а за то, чего избежали. Раки, скорпионы и рыбы, все-таки проявите осторожность.
1: Утро на семи холмах.

Стинг и Шеп Мами на радио 7 на Семи Холмах и та самая роза пустыни. Сколько еще прекрасных цветов впереди? Сейчас узнаем. Итак, совсем скоро с нами группа Me and My.

0: И еще одна летняя песня буквально через пару минут от Шакиры. Девять в российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. В России анонсировали продление спецналогового режима для самозанятых сразу до 35 года. Это официальное предложение от Думы. Оно уже ушло на рассмотрение в правительство. И еще второй важный момент. Могут увеличить с нового года предельный размер годового дохода самозанятого до отметки 3 миллиона рублей. И еще далее ежегодно индексировать это с учетом инфляции и прочих социально-экономических условий. Напомню, что пока режим самозанятости в России действует только до 29 года. Но он по факту уже один на самых востребованных финансовых инструментов легальной занятости граждан. Только годовой лимит, отмечают в Думе, по доходу в 2,4 миллиона рублей, но не соответствует текущим экономическим условиям. Поэтому предлагают продлить самозанятым налоговый режим и индексировать лимит дохода. Это запрос от Думы. Подождем ответ правительства. Неипотечное лето началось в стране резко, потому что сократилась к июню доля одобрений по ипотеке. Банки утверждают сейчас лишь треть заявок. По данным ЦБ, одобряют действительно еще на треть меньше желаний от граждан, чем одобряли банки еще буквально в конце прошлого года. И, например, средняя сумма по запрашиваемой суде, которую банки в итоге дают, это всего 4 миллиона рублей в среднем. Причина – ужесточение политики банковской по выдачам. То есть, если первоначальный взнос составляет менее 20-30% стоимости жилья, это уже для них повышенный риск. Важную роль также играет показатель долговой нагрузки человека. Если на выплаты по кредитам уже уходит более 80% ежемесячно дохода, такой заем банковский автоматически считается высокорискованным. Запуск сетей связи пятого поколения в России летом может запуститься. Государство, потому что в конце июня, будет выделять вымпелкому МТС Мегафону Т2 диапазон, который им позволит далее разворачивать 5G в крупных городах. Только пользователи этого, правда, сразу не почувствуют, отмечают эксперты. У операторов нет пока оборудования для работы в этом диапазоне. Но потому что услуги 5G по закону должны оказываться сразу на российском оборудовании. То есть, получается, на наших с вами смартфонах может летом появиться значок 5G, но фактическая скорость передачи данных пока останется сопоставимой с нынешними показателями, но скоро все поменяется.
2: Радио 7.

0: Если вы сейчас на пляже где-то, и у вас лето с большой буквы, мы вам по-доброму завидуем, просто имейте в виду. Но помимо этих счастливых людей, есть люди еще, которые пытаются создать то самое гражданское общество, которые думают, вот как бы это, нам надо как-то обходить сегодня нехорошие слова. Алексей вот написал «ябедничать». Давайте вот это слово будем употреблять чуть чаще.
1: Вообще, конечно, мы поднимали вопрос следующим образом. Вот жаловаться или нет, там, на соседей, на нарушения, это хорошо или плохо? Но, что мы можем еще сделать? Вы, если хотите пожаловаться, говорите. Мы стерпим, у нас, ну, почему нет? Мы вот сейчас на всю страну можем прославить тех, кто...

0: то нарушает ваше спокойствие. Ну, такой домовой чат, знаешь, на всю Россию.
1: Это в Советском Союзе называлось общественное порицание.
0: Вот, вот. Так что пишите, друзья.
1: Так вот, Алексей пишет ВКонтакте, пишет: «Доброе утро, Дима, Света. Я считаю, что наказывать нарушителей просто необходимо. Для нормальных людей неприменимо. Но вот помните, в детстве не любили ябед? Так важно не доходить до абсурда. Если, скажем, действие человека, это, ну, какая-то мелочь, там, особо никому не вредящая, и что немаловажно, это не постоянное поведение, а случайная ошибка, то смысла в наказании не вижу. Но нарушения, которые могут привести к ущербу, особенно для жизни и здоровья, должны наказываться неотвратимо и жаловаться на это». Вот такими буквами Алексей пишет. Mm-hmm. Нормально и даже необходимо. Жму руку, Алексей, чистая правда.
0: Так, смотрите, про соседей. Вот сейчас, мне кажется, отзовется внутри очень и очень многих. Пожаловалась соседке на ее мужа. Этот...
1: Человек.
0: Человек. Здесь другое слово, но пусть будет человек. Этот человек повадился мусорный пакет засовывать в урну у подъезда, а не в бак относить. В общем, сказала, что сфотографирую и отправлю в домовой чат этого солидного дядьку с порицанием. По скриптам пишет Ольга: меня нет в домовом чате. Но вы, Ольга, не написали, чем закончилось, подействовало или нет.
1: Может, он не знал.
0: Что не знал? Что нельзя туда выбрасывать?
1: Самый первый комментарий человек пишет: доносы, кругом доносы. Да. Все, не комментируй. Да. Вот хорошее сообщение от Дианы. Пишет: сосед сверху курил несколько лет. Ну и, соответственно, понимаете, да, покурил и в окно. Оп. Под балконами вы всегда видите это, каждую весну. Ну и пишет, жаловалась. И туда, и сюда никак не происходит. Стол прожжен, в итоге во дворе он бросил. И, говорит, написала досудебную претензию, приложила фото и пишет, как бабушка отшептала, и что я 3 года терпела.
0: Вот, вот, вот, работает. Доброе утро всем. Этой зимой у нас во дворе развернулась буквально война за парковочные места с учетом гор снега. Утро начиналось с дежурной фотографии какого-нибудь умника на пешеходном переходе или у мусорных баков с последующим отправлением в домовой чат и на портал ГИБДД. Сформировалась уже негласная доска позора, которую возглавляла девушка на красном Мерседесе. Уже стал нарицательным, пишет Алексей. Ей было совершенно безразлично. Пешеходные переходы, проезжая часть, тротуары, мусорные баки. Парковалась как хотела, объясняя: ой, вы знаете, у меня ноги болят. Вот болят и все. Хотя там, ну, в лучшем случае 100 метров, да, пройти. Так что, увы, есть люди, с которыми по-другому вещеваниями и предупреждениями вести себя просто не получается.
1: Как у вас получается-то все-таки бороться вот с теми самыми нарушителями? Рассказывайте. Конечно, ждем ваши комментарии в соцсетях. И, как всегда, автору лучшего комментария вручим очень приятный подарок от Радио 7.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Ну, давайте сначала о том, что касается каждого из нас. У вас ведь есть аватарка, и мы с большинством из вас, друзья, знакомы именно по вашим аватарам в соцсетях. То есть мы видим вот эту маленькую картиночку, мы же не знаем вас как человека. Так вот, ученые из Пенсильвании университета проанализировали аватары 100 тысяч пользователей сети и сделали следующие выводы. Невротики предпочитали ставить на аватар не свое фото, а какое-нибудь там животное.
1: Кошечку, собачку, да, классика, да?
0: Машинку там какую-то, ну что-то такое. То есть, ну, не себя. Уступчивые люди, которые, ну, жизнерадостные сами по себе, на аватарах смеялись, играли с другими людьми, широко улыбались, такие уступчивые, открытые люди. Добросовестные, склонные к порядку, на аватаре казались старше своих лет. Ну, они, как правило, были одеты в элегантную одежду. Ну, а экстраверты тоже всегда улыбались, были у них яркие изображения, и любили они позировать с людьми молодых лет. Ну, чтобы выглядеть на их фоне тоже,
1: типа,
0: знаете,
1: помоложе,
0: так, не особо стареньким, конечно. Ну, и люди, открытые для всего нового, не боялись экспериментировать. То есть, с предметами там всякими фотографировались странными, делали черно-белые снимки, фотографии, на которых они выглядели печальными или же злыми.
1: Интересно.
0: То есть, вот так.
1: Ничего себе градация. Я сейчас проанализировала просто все свои, да, вот эти аватарки. Везде разные, там нет такого пункта.
0: Пойдем анализировать. Пойдем, ну и как пойдем. Раз новость «Старость в кассу» из 2016 года. Так вот, 2 июня 2016 года в Китае зафиксировали в одном из... в некоторых китайских провинциях зафиксировали первые парковки увеличенного размера. В два раза. У нас часто жалуются на то, что человек занимает там два парковочных места, да, или перекрывает другие машины. А в Китае вот взяли и сделали расширенный парковку.
1: Сразу.
0: Для чего, скажи мне?
1: Ну, я думаю, чтобы вот не было вот этих войн, чтобы люди могли спокойно открывать дверь, в красивом пальто выходить из машины и не пачкать подол.
0: Нет, у них это называется женская парковочная.
1: Ну, я про это и говорю! А, я поняла. То есть девчонки, типа, не умеют парковаться, и чтобы им было попроще, место сделали большим. Я поняла.
0: Мне кажется, классное. Ну, классное,
1: ну,
0: же
1: как
0: нововведение.
1: Сказать?
0: Ну, понятно, что, ну, у нас водители некоторых марок ставят, как правило, на два парковочных места автомобилей.
1: Три буквы этой марки, да?
0: Это не Kia. Ну так вот, давайте уважать друг друга, все-таки парковаться правильно. Мы же с вами не в провинциях Цзянзи и Чжэньцзян, понимаете? У нас нет расширенных парковочных мест. Хотя вот есть такая шутка: Россия страна огромная, а машину поставить некуда.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

Me and My, Let the Love Go On. Да, пусть любовь продолжается, пусть лето набирает обороты, ну а мы с вами прямо сейчас отправимся на 10 лет назад во времени и в интернете.

0: Да, друзья, мы почти в финале часа. Только что Teddy Swims и его Lose Control. А еще впереди танцевальная коллекция. Затем час новый, где, опять же, много-много музыки. А еще мы сыграем в реверсивное движение. И кто-то из вас выиграет два билета на балет Щелкунчика в Государственном Кремлевском дворце. Свои заявки на игру прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru. Кликайте на конвертик в правом верхнем углу экрана и пишите. С седьмым приславшим обязательно сыграем. С добрым утром!
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
8: Она вернулась, чтобы отомстить. 4-й фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. Убить Билла. Кровавое дело целиком. 18+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: Да все нормально.
12: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
14: А поехали всей семьей!
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 часов утра. Денис Лизин с новостями через мгновение. Доброе утро.
1: Это мгновение уже прошло. Дима, привет.
0: Света,
1: привет. Доброе утро всем. Вот как и прошлая неделя, давайте отметим. Эта неделя в плане российской торговли у нас тоже армянская. Вслед за тем, что к нам оттуда уже ограничили поставки минералки, цветов, томатов, клубники, зелени, с этого дня еще раз сельхознадзор ограничивает ввоз вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов из Армении. А формулировка общая в связи с нарушениями при поставках фруктов. Также российские инспекторы выявили еще серьезные нарушения на рыбоперерабатывающих предприятиях Армении, оставив в итоге право на рыбный экспорт, а речь о ввозе оттуда форели лишь двум компаниям. Давайте посмотрим, как потребители, покупатели, как это в итоге скажется на ассортименте товаров в магазинах и на рынках по стране. Но в свою очередь армянское правительство официально объявило, что в ответ на действия России будет увеличивать экспорт своей продукции в страны Евросоюза. Причем отметили, в 4-5 раз увеличат к концу года. Тоже любопытно будет посмотреть. Неипотечное лето началось у нас в стране резко, потому что сократилось к июню доля одобрений по ипотеке в принципе. Банки объявили. Мы утверждаем сейчас лишь треть заявок. Треть. По данным ЦБ, одобряют, мало того, еще и на треть меньше желаний таких от граждан, чем, допустим, одобряли банки буквально в конце прошлого года. Ну и, например, давайте конкретно, средняя сумма по запрошенной суде, которую банки дают, это сейчас всего 4 миллиона рублей. В среднем. Причина в ужесточении политики банковской по выдачам. То есть, если, допустим, главное, первоначальный взнос составляет менее 20-30% от стоимости желаемого жилья, это уже для них повышенный риск. И еще важнейшую роль играет показатель долговой нагрузки человека. Если, например, на выплаты по

0: кредитом уже у кого-то уходит 80% ежемесячного дохода, у того, кто желает занять в банках еще такой заем, тоже автоматически высокорискованный. Отсюда, собственно, и вытекают вот то, что происходит. Лишь треть одобряемых ипотечных заявок. Через неделю буквально вся планета будет смотреть, как на зеленом прямоугольнике 22 человечка будут бегать за круглым предметиком. Это речь, если по-женски, о футболе. И Света сейчас одобряет именно такую формулировку. Да, Дима нет, а Света да. Точнее, о чемпионате мира по футболу речь пойдет, который скоро начнется в США, Канаде, Мексике. И на этом фоне, допустим, один только пример. Саудовская Аравия начала раздавать билеты бесплатно на матчи своей сборной болельщикам и официально объявили, это попытка заполнить трибуны. Программа государственная, рассчитана на фанатах, находящихся, причем уже в странах, где пройдут матчи, потому что не факт, что в оставшуюся неделю, кто захочет приехать, их пустят. Как отмечается, программа раздачи бесплатных билетов анонсирована именно на фоне опасений организаторов самого чемпионата мира, что стадионы в итоге останутся полупустыми. Вот такая ввозная политика у той же Мексики, у США, у Канады. Допустим, президент ФИФА заявляет уже сейчас, билеты на чемпионат мира стоят дорого, это президент ФИФА, связывает, причем, что любопытно, он высокие цены с ажиотажным спросом. Немножко не вяжется логика, но тем не менее. Президент США Дональд Трамп сообщил, что лично, цитата, «не стал бы я платить $1000 за посещение стартового матча». Это он так отмечает конкретно дороговизну билетов. Но и отмечает, что в итоге из-за этого, судя по всему, на трибуны не смогут попасть рядовые болельщики.
1: Кстати, люди из Саудовской Аравии, я готов взять билет бесплатный, давай.
2: Я готова приплатить, да? Чуть-чуть даже.
1: Не, я даже приплатил. Нет, давайте мне вот бесплатный билет и визу.
0: Да, а, да? У меня есть телевизор,
2: работать
0: я там все увижу.
2: Кто будет работать, Дима?
1: Где там?
2: Здесь.
1: У нас будет отпуск, мы полетим на чемпионат. Дениса с собой возьмем.
0: А у меня есть телевизор, я там все увижу.
1: Что ж ты, Денис, полетели с нами.
0: Я там все увижу.
1: Да все, ладно.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: А у нас есть радио, и вы здесь все услышите.
2: Мы
1: с добрым утром.
2: Да,
1: здравствуйте.
2: Да.
1: Приветствуем Добрый. Всех, каждого вас лично. Мы с вами в новом часе, где много музыки, где мы обязательно сыграем в реверсивное движение. И вы можете по-прежнему оставлять свои заявки на сайте radio7.ru. Ну и продолжаем обсуждать тему.
2: Да, сегодня разрешаем вам жаловаться. Вот если есть на что-то, ну, как-то не по-русски сказала, жалуйтесь и на это в том числе. В общем, если хотите на кого-то пожаловаться или что-то такое происходит, о чем хотелось бы сказать, мол, допекло и насолили вам, пожалуйста, эфир для вас в вашем распоряжении. И наши соцсети тоже открыты.

0: Бритни, Бритни, Oops, I Did It Again на радио 7 на 7 холмах. 8 часов 8 минут в российской столице, и мы отправляемся в соцсети за вашими комментариями по теме.
1: Стоит отметить, что у каждого свое мнение, и мы его принимаем. Мы можем соглашаться, можем не соглашаться, но мнения все разные, будем их озвучивать. И вот пишут нам. Считаю донос, вот понимаешь, вот сразу резко, опять, резко, ага. Да, заход такой, низким, подлым, трусливым и очень популярным явлением в нашем обществе. Молодые люди ведут себя так, как будто все им должны. Неправильно припарковался — жалоба. А может, человек в ночи приехал с работы, всю ночь спасал жизни. Нет, надо жалобу накатать или поцарапать машину, пока никто не видел. Ну, не надо так делать. Люди перестали быть человечными. Идешь по узкой дороге, навстречу идут молодые мамы с детьми. Никто не посторонится, а пожилой человек с палочкой остановится и уступит дорогу. Они же, эти мамочки, потом на него пожалуются, что он на свою машину поставил, вернее, он свою машину поставил не в том месте. А все места для инвалидов-то заняты машинами этих же мамочек. Ой, слушай, да, вот прям вот подгорает, это... разжигается.
0: Нет, смотри, ну? Это комментарий, это, заявка на победу, потому что столько взаимоисключающих параграфов в одном сообщении.
1: Да.
0: То есть, вы знаешь, человек вроде бы и прав, и вроде бы вот, ну, говорит то, с чем я лично не согласен. То есть, очень странное сообщение.
1: Финальное. Здесь есть финальный абзац. Я к тому, что меня допекло именно то, что люди с радостью жалуются и ищут любой повод, чтобы это сделать. Так, может, и людей допекло?
0: Конечно.
1: Может быть, кого-то допекло просто уже невыносимо.
0: Никто же не думает, что вы, например, вот бросили машину в неудобном месте, а ему надо ехать на работу, этому человеку, а вы его подперли, например, да? Он же не думает о том, что вы устали. Вы же о нем не подумали, как он будет выезжать утром. Ну, тут, я же говорю, настолько взаимоисключающие вещи. Кирилл пишет, это нормальная, осознанная гражданская позиция.

0: работу контролирующих органов. А когда они в связке, представляете, какая мы мощь с государством-то вместе?
1: Ой, смотрите, у Кителины хорошее настроение с утра, это не может не радовать. Доброе утро, хочу пожаловаться на свою кошку. Мало того, что свою шерсть разбрасывает, так еще и специально начинает мяукать в 4 утра. А с учетом того, что это, ну тут тоже такое слово, что это еще и глухая, орет она знатно, причем на безопасном расстоянии от меня. Умная зараза.
0: Ну, сфотографируйте, ну, класс, отправьте ее фото куда-нибудь в полицию на нарушение спокойствия.
1: Ну и мы пожурим.
0: Она
1: ну,
0: же шум после 11 вечера производит, значит, могут оштрафовать. Друзья, мы будем премировать и награждать в игре реверсивное движение уже через пару минут. Ну и, кстати, автор лучшего комментария вот по сегодняшней теме тоже вручим в финале «Утро на Семи Холмах». Отличный подарок. Так что пишите, ждем вас в наших соцсетях. Если где-то что-то вдруг притормаживает, ВКонтакте работает идеально, прям проверяли.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Когда песня с сезоном совпадает, лучше нет ничего. Джо Кокер, Summer in the City, лето в городе. Ну, лето в городе, а в игре «Надежда». Сейчас мы вас с ней познакомим.
1: Радио 7.

0: Здравствуйте, Надежда никогда не играла у нас в дебют. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро, здравствуйте.
0: Здравствуйте, вы вне эфира сказали, что вы припарковались. Надеюсь, припарковались правильно, никто на вас не пожалуется. Все ли там хорошо у вас сейчас?
2: Не-не, да-да-да, все отлично.
0: А скажите, вот если по теме, часто ли жалуетесь на кого-то, кто нарушает правила или ведет себя неподобным образом?
2: Ну я стараюсь этим не заниматься, и единственное, что подойду и, наверное, скажу, что так не надо делать. Возле дома часто любят класть шины на свои места, муж постоянно регулярно приезжает и их выкидывает.
1: Вообще молодец.
0: Ничего себе.
1: Как его зовут?
2: Понимают.
1: Как его зовут?
2: Владимир.
1: Вы с Владимиром пойдете на балет, если выиграете?
2: Скорее всего, да.
1: Хорошо.
0: Хотя с каким-то сомнением так было сказано, скорее всего,
1: она не знает, например, сейчас она звонит, говорит, Володь, я выиграла билеты на балет. Она скажет, Надежда, какие билеты, какой балет? Она говорит, за то, что ты шины убирал, вот все тебя похвалили, спросили, как зовут и прочее. Ладно, кроме шуток, Надежда, у нас сейчас для вас будут три слова. Одно короткое, другое чуть длиннее, третье длинное. Все по теме, Света читает их для вас наоборот. Вам надо воспроизвести в оригинале, и если вы справитесь, два билета в Государственный Кремлевский дворец, ваши и Владимир. Владимира. Первое слово.
0: Отов.
1: Все.
0: Отов. Произношение. Отов, да.
1: Фото прекрасно. Второе.
0: Вот именно то, что все делают. Так, фартш. Как-то неудобно произносится.
1: Добавьте фартшлук. Добавьте батон. Что?
2: Краб.
1: Ну, вы молодец.
0: Ну, как-то вы быстро играете.
1: Вот классное слово.
0: Аквокраб. Аквокраб.
1: Как аквапарк.
0: Да, почти.
2: Парковка.
1: Все, вопросов нет.
0: Ой, да я даже не знаю. Надежда, смотрите, как легко и просто у вас все получилось. Вы получаете два приглашения в Государственный Кремлевский дворец 7 июня. На главной сцене страны балет «Сказка Чайковского «Щелкунчик» в исполнении театра «Кремлевский дворец». Вот это дебют.
1: Блестящая игра.
0: Блестящая.
2: Спасибо.
0: Да, пожалуйста.
1: Спасибо. Владимиру спасибо, наш отдельный огромный привет. Спасибо. Вот этот дебют удался. Вот это все получилось. Будьте как Надежда. Через час сыграйте с нами еще. Это будет уже поисковая строка. Но заявки уже можете оставлять чуть заранее. Почему бы нет? На сайте radio7.ru.
3: Реверсивное движение. На Радио 7.

Джордж Майкл, его Careless Whisper на Радио 7 на Семи Холмах. Смотрим вперед, что далее. Только лучшая музыка, как всегда. И вот, например, совсем скоро с нами Дуа Липа. А еще рубрика «Говорим правильно» с Владимиром Пахомовым. В российской столице 8 часов 20 минут. Продолжается «Самое доброе утро» на Семи Холмах.

0: Новобрачная.
1: Дуа Липа на радио 7 на 7 холмах. Ее Training Season. Едем дальше, друзья. Что ждет нас впереди? Только лучшая любимая музыка. И совсем скоро чудесный дуэт Мэгги Рейли и Майк Олдфилд.

0: В Москве 8 часов 28 минут. С добрым утром!
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. В России анонсировали продление спецналогового режима для самозанятых сразу до 35 года. Это официальное предложение от Думы. Оно уже ушло на рассмотрение в правительство. И еще второй важный момент. Могут увеличить с нового года предельный размер годового дохода самозанятого до отметки 3 миллиона рублей. И еще далее ежегодно индексировать это с учетом инфляции и прочих социально-экономических условий. Напомню, что пока режим самозанятости в России действует только до 29 года. Но он по факту уже один на самых востребованных финансовых инструментов легальной занятости граждан. Только годовой лимит, отмечают в Думе, по доходу в 2,4 миллиона рублей, но не соответствует текущим экономическим условиям. Поэтому предлагают продлить самозанятым налоговый режим и индексировать лимит дохода. Это запрос от Думы. Подождем ответ правительства. Неипотечное лето началось в стране резко, потому что сократилась к июню доля одобрений по ипотеке. Банки утверждают сейчас лишь треть заявок. По данным ЦБ, одобряют действительно еще на треть меньше желаний от граждан, чем одобряли банки еще буквально в конце прошлого года. И, например, средняя сумма по запрашиваемой суде, которую банки в итоге дают, это всего 4 миллиона рублей в среднем. Причина – ужесточение политики банковской по выдачам. То есть, если первоначальный взнос составляет менее 20-30% стоимости жилья, это уже для них повышенный риск. Важную роль также играет показатель долговой нагрузки человека. Если на выплаты по кредитам уже уходит более 80% ежемесячного дохода, такой заем банковский автоматически считается высокоплатежным.

0: что в конце июня будет выделять в импелкому МТС Мегафону Т2 диапазон, который им позволит далее разворачивать 5G в крупных городах. Только пользователи этого, правда, сразу не почувствуют, отмечают эксперты. У операторов нет пока оборудования для работы в этом диапазоне, ну потому что услуги 5G по закону должны оказываться сразу на российском оборудовании. То есть, получается, на наших с вами смартфонах может летом появиться значок 5G, но фактическая скорость передачи данных пока останется сопоставимой с нынешними показателями, но скоро все поменяется.
1: Радио 7.

0: А это Энрике Иглесиас на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, вас приглашаем по-прежнему в наши соцсети, где мы продолжаем собирать комментарии по сегодняшней теме. Жаловаться или не жаловаться на нарушителей? Есть ли та самая гражданская позиция? Или все-таки лучше ее не проявлять, потому что с детства нас учили, что ябедничать нехорошо. Заходите.
1: Да. Друзья, ну а в студии появляется наш эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно на Радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Нам вот Ирина из Москвы пишет. Расскажите, пожалуйста, происхождение выражения «и никаких гвоздей». Смысл его понятен, но интересно происхождение. Интернет, кстати, выдает разные варианты. Хотелось услышать вашу версию.
3: Ну, популярность этого выражения, конечно, связана с Владимиром Маяковским и его стихотворением про солнце. «Светите, никаких гвоздей». Но на самом деле эта фраза и до Маяковского встречалась, не была настолько популярной, но употреблялась в текстах, употреблялась в литературе. И никаких гвоздей, и никаких, и дальше могло быть и другое существительное. И все это связано в том числе с военными фразами. Угу. Когда, например, могла быть команда «Смирно и никаких движений», вот эта вот модель «и никаких чего бы то ни было», она встречалась и ранее. Но когда Маяковский эту фразу употребил, стихотворение стало известным, все, мы теперь это связываем, конечно, с Маяковским.
0: Radio7.ru, друзья, заходите, кликайте на конверт в правом верхнем углу и свои вопросы задавайте Владимиру Пахомову.
2: Говорим правильно на Radio7.

0: Бэнгер или Майк Олдфилд на радио 7 на 7 холмах. Точное столичное 8.45. Ну и пора кого-то с чем-то поздравить и отметить какое-то важное событие.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
2: 7. И давайте начнем с поздравления. Сегодня день рождения у бразильской американской актрисы, наиболее известной по своим ролям в научно-фантастических телесериалах. Зовут ее Мэрэйна Бэкери. И если вдруг вам захочется что-то сегодня вечером посмотреть, вот, дабы отдать дань, да, и дню рождения прекрасной даме, то что можно глянуть? Можно глянуть, конечно, Дэдпул, Дэдпул 2, Дэдпул и Росомаху. Ну, вот вообще все вот это вот посмотреть. Ну, а еще вспомнить о том, что она была номинирована на премию Эмми за лучшую женскую роль второго плана в драматическом телесериале «Родина». В общем, в любом случае, мы ее поздравляем от души и обязательно что-нибудь вечером посмотрим. Ну а что же сегодня послушать? Подвесила бы я, но Дима уже готов, и мне кажется, здесь, наверное, не моих слов будет больше, а больше настоящего фаната, но тем не менее объявляю. Именно сегодня, 2 июня, но 1986 года вышел в свет 12-й студийный альбом британской рок-группы Queen «A Kind of Magic».

0: Так, я дальше буду рассказывать, если что, Дима меня поправит, потому что я что-то изучала для себя новое, для меня было большим открытием, ну, я же не являюсь вот таким таким глубоким фанатом, да, и вот для меня было большим открытием, что этот альбом, это фактически, ну, такой он был рожден из саундтреков, да. Тут тебе и «Железный орел» фильм, и «Горец», и многие-многие другие. А вот в одном из своих интервью Фредди Меркьюри сказал как-то, что работать над альбомом было вдвойне интересно. Одни воспринимали его как саундтрек, а другие как самостоятельный альбом. И никто не знал, что получится в итоге. Но получилось-то в итоге очень хорошо.
1: Да,
0: очень
1: это хорошо, один из лучших альбомов Queen, действительно. Вот эти три последних альбома, вот «A Kind of Magic», «The Miracle» и «Innuendo» 91-го года, ну, не берем шедевральный «Made in Heaven», то есть это вот, ну, на мой личный взгляд, да, это, ну, вот, знаете, такое третье, второе и первое место, прям вот по ступеням. И потому что вы, Света сказала, сегодня будет что послушать. Вот вы его включаете, и он весь разный. Там есть рок какой-то прямо сумасшедший, вот «One Vision», открывающая песня. Там есть вот эта легкая фантазия «A Kind of Magic». Там есть просто одна из моих любимейших песен «Princess of the Universe». И там же есть еще такая хитрая штука. Ну, мы уже часто говорили о том, что в «A Kind of Magic» вначале пальцами щелкает Крис Ри. Uh-huh. Это, знаете, из таких артефактов. А еще там есть песня «One Year of Love». Вот это. Так вот, на саксофоне здесь играет Стив Грегори, который играл у Джорджа Майкла в песне «Careless Whisper». И Джордж долго искал такого саксофониста. Он перебрал 9 человек. И только Стив сыграл так, как захотел Джордж. А Фредди, который дружил с Джорджем, как-то говорит, где мне саксофониста-то в песню найти? Он говорит, пожалуйста, Стив Грегори. Стив Грегори, между прочим, ничего на этом особо не заработал за «Careless Whisper». У Джорджа Майкла он получил, по-моему, 500 фунтов стерлингов, он рассказывал, как обычный сессионник. Или что-то там около 200. Ну и, собственно, в песне Queen, вот как гостевой саксофонист, тоже, конечно, дворцы не покупал, но зато память на всю жизнь. Фанатов Queen поздравляем, действительно, есть смысл прислушать, пластинка шедевральная. Ну и кого-то еще с чем-то поздравим через час, дождитесь обязательно.

0: Эту песню Джеймс Блант посвящает нашей сумке Хэнди, фирменной сумке Хэнди Радио 7, которую мы разыграем для вас в игре «Поисковая строка». Вот действительно, beautiful, очень практичная, летняя, красивая. Именно эту сумку вы можете выиграть совсем скоро. Заявки на игру оставляйте на нашем сайте radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана и форму заполняйте. До конца этого часа для вас танцевальная коллекция «Радио 7» в российской столице. 8 часов 51 минута. Всех с добрым утром.
1: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».

0: доступ в бизнес-залы аэропортов, особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Да все без нормально.
6: Что? Эшпэ. Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
10: Столько условий.
11: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Аутебанк. Подробнее на tbank.ru.
13: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: В Москве 9 часов утра. В студии Денис Лидин с новостями. Как всегда, доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. На госуслугах будем все в курсе. Теперь можно отслеживать судебные документы, если на то есть необходимость. То есть у каждого в стране появилась теперь официальная возможность проверять судебные документы через государственный портал госуслуги, если действительно в этом нужда есть. Как сообщили по этому поводу в Верховном суде, все нижестоящие суды в стране уже получили официальное письмо сверху на тему «Активнее использовать электронные средства связи». Инновация по факту позволит гражданам быть в курсе судебных дел, в которых они участвуют, быстрее получать все уведомления, все документы. Ну и плюс к этому, на перспективу. Еще одна есть инициатива от Верховного суда в плане обеспечения доступа граждан к судам через мессенджер МАКС. В частности, использование цифрового ID, электронной подписи, средств видеоконференции там обеспечит безбарьерное обращение миллионов россиян, сообщается в суды вообще всех инстанций. Автомост из России в Северную Корею заработает буквально через несколько дней. Событие в плане автомобильной сферы действительно историческое, но потому что до сих пор эти две страны, Россия, Северная Корея, соединяются. Соединял только ЖД-мост. Единственная дорога между нами и КНДР есть, но она, правда, проходила до сих пор через соседний Китай. Теперь же будет, получается, прямое авиасообщение на российских онлайн-картах, если автомобилистам любопытно. Этот новый мост уже есть, он виден на реке Туманная. Не открыли, но он существует. Известно, что трасса там рассчитана на две полосы движения, по одной в каждую сторону. Получается, плотного трафика автомобильного на мосту, по крайней мере, Россия, Корея, пока не ожидается. Но самое главное, этот автомост, который будут открывать между нами и КНДР в июне, как минимум избавит от необходимости проходить еще одну границу китайскую. Владельцы американских смартфонов, называются они iPhone, в России могут остаться без сотовой связи 5G, ускоренная связь последнего поколения, запуск которой объявили возможен уже этим летом. Как уточнили по этому поводу специалисты в сфере сотовой связи, технически, конечно же, айфоны поддерживают частоты, на которых у нас планируют разворачивать сеть пятого поколения, но политически сама американская компания блокирует доступ к этому. По словам экспертов, корпорация Apple вообще жестко контролирует сейчас применение в айфонах тех или иных функций, в том числе, в принципе, сотовой связи. И, например, наши операторы должны предоставлять Apple доказательства того, что 5G, да или любой другой формат связи будут работать на айфонах корректно. Но что любопытно, после ухода с российского рынка Apple взаимодействие этой американской компании с нашими мобильными связями оттуда практически прекратилось. Ну и получается по факту, поскольку все айфоны попадают сейчас в Россию без ведома американской Apple, их настройки могут не подходить для работы в российских сетях 5G ускоренной, которые будут запускать этим летом.
0: Как, Свет, проживешь?
2: Погодите, я ищу мост.
1: Все, без комментариев.
0: А вот был бы у тебя 5G, мост бы в твой айфон загрузился бы вот так.
3: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Приветствуем всех и каждого, друзья. Здравствуйте, с добрым утром. Сегодня вторник, 2 июня 2026 года. Лето только началось, и начался только-только еще один час утра на Семи Холмах. И здесь мы будем слушать музыку, как всегда. Мы обязательно сыграем в поисковую строку. Если вдруг еще заявку не отправляли, сделайте это сейчас на сайте radio7.ru. Ну и продолжаем обсуждение темы сегодняшней.
2: Да, конечно, только напомню, с чего все началось. Как-то мы вам рассказывали о том, мол, в Подмосковье у нас появился человек, который собрал огромное количество штрафов. Вернее, по ее жалобе, государство собрало огромное количество штрафов. Там женщина фотографировала нарушения при использовании самокатов и в конечном итоге на 8 миллионов штрафов собрали. И мы сегодня решили спросить у вас, а как вы вообще относитесь к жалобам? Жалуетесь или нет? Как там поживают ваши соседи? Как вы делите автомобильные места? Что происходит в домовом чате? И вообще, вот это вот жалобы, это хорошо или плохо?

0: Так, ну и мы продолжаем смотреть ваши комментарии периодически просто здесь за эфиром еще начинаем обсуждать то, что вы пишете. Конечно, ну, конечно, мнения расходятся. Кто-то говорит, что действительно нужно жаловаться, если совершаются правонарушения, кто-то ведет себя, ну, неподобающим образом. А кто-то говорит, ну, подождите, ну, не надо ябедничать. Ну, как же, ну, разве вы не росли в Советском Союзе, где это было категорически запрещено? Тем не менее, у нас еще время есть, мы будем принимать ваши сообщения во всех наших соцсетях. Если хотите пожаловаться, что медленно все работает, тоже пишите. Мы прочитаем.
1: Георгий, хорошее, кстати, сообщение пишет. Правда, где-то все-таки посередине. Жаловаться на нарушителей — это нормально, но это не должно превращаться в манию с поиском нарушения там, где его нет, или оно было случайным. Во всем должен быть здравый смысл. Да, Георгий.
0: Елена пишет. Доброе утро. На соседей не жаловалась, пока справлялась своими силами. Случай. Дальше пояснение. В Москве, ну, есть мусоропровод, да? И соседи обленились до такой степени, что стали складывать свои мешки с мусором рядом, ну, рядом, да, на 10-м этаже. Не выбрасывать, а просто рядом ставить. Ребята, так нехорошо.

0: можно и нужно жаловаться, да, если ведут себя неправильно и противозаконно. И, например, есть хорошая фраза, что твое удобство заканчивается там, где начинается удобство другого человека. И, как показывает практика, попытки поговорить с нарушителями, объяснить что-то по-хорошему, заканчивается хамством с их стороны в 80% случаев. И тут на выручку приходит закон. Через кошелек они прекрасно понимают, что парковаться здесь нельзя, нельзя вот так разговаривать, нельзя шуметь и так далее. И пишет: лично мне все равно, кем меня посчитает человек, нарушающий мой и не только мой покой и права, он же обо мне в тот момент не думает, делает, как ему удобно. Саша, золотой комментарий, просто тоже заявка на победу.
1: Ольга пишет: учительница моих детей, тут вот каждое слово на весу, учительница моих детей рассказывала, как приехала к сестре в Питер. Время

ответили: «Сударыня, нам бесконечно жаль, что мы вас побеспокоили. Умысла злого не было, так получилось, что счастливые часов не наблюдают, но мы немедленно удаляемся и желаем вам спокойной ночи». И она говорит: «И тут меня пронзил такой мучительный стыд». Ну и, в общем, она залепетала: «Ребята, извините, старую больную женщину, кукушку мне понравилась».

0: Мика и Грейс Келли на Радио 7 на Семи Холмах. 9 часов 14 минут в российской столице. У нас не Грейс Келли на связи, а Мария из Москвы. С ней и играем.
1: Поисковая строка Радио 7.
2: Так, ну если коротко, моя заявка Марии оказалась седьмой. Mm-hmm. Все сложилось, все получилось. Осталось только выиграть и уже забрать себе сумку Хэнди. Мария, по теме сегодняшнего утра, к кому относитесь? Вот к тем людям, которые все-таки жалуются периодически на кого-то? Или терпите, молчите, разбираетесь самостоятельно?
3: Не терплю. Ну, не скажу, что жалуюсь, но не терплю.
2: Так, а кто у вас себя плохо ведет?
3: Соседи.
2: Так, а что делают?
3: Как раз девушка про мусорпровод. Ага. Отличная прям история, да.
2: Такая распространенная, видимо, история, когда вот оставляют соседи мусор, не вынося его никуда. Не боже, так себя вести.
0: Сейчас, знаете, как Мария, ну, мы сделаем вид, да, но нас как бы никто не слышит. Сами когда нарушали последний раз ПДД? Ну, случайно или не случайно? Ну, когда?
2: Да случайно, конечно.
3: Я не припомню, если честно.
0: То есть и сейчас вы не за рулем по телефону разговариваете, да?
3: Ну, за рулем, да.
2: Дима! Ну как же так? Ну что? Мы никому не расскажем. Нас никто не слышит сейчас, мы никому не расскажем.
3: Да, кроме камер на дороге.
2: Подводим вас под статью. Давайте побыстрее сыграем.
0: Все, быстро играем. Итак, дорогая Мария, у нас для вас есть три продолжения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей сегодняшней темой. Света их для вас озвучит, вам надо будет понять, с какого вопроса начинается все это счастье. Угу.
3: Ага.
0: Поехали.
3: Да.
2: Если не чистят парковку, на управляющую компанию в Москве, на учителя школы анонимно.
0: С какого вопроса все это начинается?
3: Куда жаловаться?
0: Вообще проще простого.
2: Вопросов больше не имеем. Хотя на самом деле будет у нас вопрос, куда нам отправить сумку Хэнди от Радио 7.
0: Ну, это мы за эфиром выясним.
2: Да, конечно. Так что вам хорошей дороги. Вы, пожалуйста, больше не нарушайте.
3: Постараюсь.
2: Отлично.
3: Ну, очень соблазнительные ваши игры, хочу сказать. Спасибо большое за
0: настроение. Спасибо вам, Мария, огромное. С добрым утром.
2: Приятно.
0: Счастливо. А, сумка Хэнди, еще как человеку будет приятно. Тем более, телефон можно будет в этой сумке как раз держать. Как я говорю, вы обычно и карточки сложите туда, чтобы сразу все потерять. Шучу, там система крепления очень хорошая, не потеряете. Всегда будет с вами и будет радовать вас долгие-долгие годы. Отлично сыграли, Мария, еще раз счастливого пути. Всем-всем-всем доброго утра.
1: Поисковая строка «Радио 7».

Bad Shop Boys, It's a Sin на Радио 7 на Семи Холмах. Впереди, как всегда, лучшие и любимые только хиты Сабрина Карпентер, The Weeknd и Daft Punk, а еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». В Москве 9 часов 20 минут. С добрым утром!

The Weeknd и Daft Punk на радио 7 на Семи Холмах. I feel it coming. И мы тоже чувствуем, что приближается та самая любимая музыка. И совсем скоро с нами Билл Медли и Дженнифер Уорнс.

0: Причем не только этот дуэт поэта любви, у нас еще Араш и Хелена, их Pure Love. Ну и еще о любви с противоположным знаком Queen, You Don't Fool Me через пару минут. В российской столице. Это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. В России анонсировали продление спецналогового режима для самозанятых сразу до 35 года. Это официальное предложение от Думы. Оно уже ушло на рассмотрение в правительство. И еще второй важный момент. Могут увеличить с нового года предельный размер годового дохода самозанятого до отметки 3 миллиона рублей. И еще далее ежегодно индексировать это с учетом инфляции и прочих социально-экономических условий. Напомню, что пока режим самозанятости в России действует только до 29 года. Но он по факту уже один на самых востребованных финансовых инструментов легальной занятости граждан. Только годовой лимит, отмечают в Думе, по доходу в 2,4 миллиона рублей, но не соответствует текущим экономическим условиям. Поэтому предлагают продлить самозанятым налоговый режим и индексировать лимит дохода. Это запрос от Думы. Подождем ответ правительства. Неипотечное лето началось в стране резко, потому что сократилась к июню доля одобрений по ипотеке. Банки утверждают сейчас лишь треть заявок. По данным ЦБ, одобряют действительно еще на треть меньше желаний от граждан, чем одобряли банки еще буквально в конце прошлого года. И, например, средняя сумма по запрашиваемой суде, которую банки в итоге дают, это всего 4 миллиона рублей в среднем. Причина – ужесточение политики банковской по выдачам. То есть, если первоначальный взнос составляет менее 20-30% стоимости жилья, это уже для них повышенный риск. Важную роль также играет показатель долговой нагрузки человека. Если на выплаты по кредитам уже уходит более 80% ежемесячно дохода, такой заем банковский автоматически считается высокорискованным. Запуск сетей связи пятого поколения в России летом может запуститься. Государство, потому что в конце июня, будет выделять в Импелкому МТС Мегафону Т2 диапазон, который им позволит далее разворачивать 5G в крупных городах. Только пользователи этого, правда, сразу не почувствуют, отмечают эксперты. У операторов нет пока оборудования для работы в этом диапазоне. Ну, потому что услуги 5G по закону должны оказываться сразу на российском оборудовании. То есть, получается, на наших с вами смартфонах может летом появиться значок 5G, но фактическая скорость передачи данных пока останется сопоставимой с нынешними показателями, но скоро все поменяется.
2: Радио 7.

0: Ну и мнение, конечно, наших слушателей разделились. Надо ли вот пара-ра-ла-ла-ла-ла-ла-ла, или все-таки лучше не надо? Мы обсуждаем это в наших соцсетях, друзья. Жаловаться ли все-таки на тех, кто что-то нарушает? Автору лучшего комментария уже через час будем вручать очень приятный приз.
1: Ну а прямо сейчас в студии появляется Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте. И Сергей из Пскова спрашивает. У делового партнера есть привычка. Вечером он структурирует весь материал за день и делится этим со мной. Но только проблема в том, что обычно это целая очередь сообщений именно поздно вечером. С одной стороны, я должен быть ему благодарен за эту работу, но вот с другой стороны, лично я поздно вечером на работу уже не настроен. Как деликатно это обсудить?
3: Ну, как минимум, мне видятся два варианта развития событий. Первый – это проговорить с учетом того, насколько эффективно или неэффективно такое взаимодействие. То есть партнер старается, готовит эти материалы, например, присылает их, а

0: А его визави уже к этому моменту там отдыхает. А на утро они становятся уже не такими актуальными. Mm-hmm. И получается, что работа фактически зря проделывается. Для делового общения это может быть критично. Второй вариант, например, можно поговорить с партнером и предложить ему пользоваться отложенной отправкой сообщений. Если мы говорим о мессенджерах, да и в электронной почте на самом деле есть почти всюду, мне кажется, возможность не сразу нажать на кнопку «Отправить», например, в час ночи, а вот там есть специальная опция, где выбираешь отправить завтра в 9 утра, например. Да, и вот тогда уже визави получит тогда, когда удобный, когда он готов к прочтению, и это его не беспокоит. Ну и в конце концов, у некоторых мессенджеров есть возможность отправлять без звука сообщения. И тогда предполагается, что сообщение точно не тревожит человека. Если он с телефоном, у него есть время, он посмотрит. Если нет, ну, по крайней мере, мы его не разбудим, посмотрит тогда, когда у него появится время и возможность проверить телефон. То есть было бы желание договориться. А вопрос наверняка решится.
1: Давайте с вами договоримся, друзья. Свои вопросы Татьяне Барановой задавайте на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Attack и Back to Me на Радио 7 на Семи Холмах. Но мы снова возвращаемся к поздравлениям, к отмечанию всяких разных дат. И, кстати, если у вас сегодня день рождения, мы, конечно же, всей страной поздравляем.
1: И вот сейчас хотелось бы вспомнить два события из мира музыки. Итак, 2 июня 1981 года состоялся дебют американского музыканта Принца в Великобритании. Он тогда дал свой первый живой концерт на сцене лондонского зала в рамках европейского тура в поддержку альбома. Что примечательно, на сцене 22-летний, представляете, 22 года было парню, на сцене 22-летний музыкант появился в очень эпатажном для того времени наряде. И вот если поискать в интернете, поверьте, это и сейчас выглядит эпатажно, а уж для 81 года так вообще. У него такая бежевая короткая курточка, черные бикини, ну, по-другому не сказать, ну, бикини, чулки, ботинки на высоких каблуках. В общем, эпатировал публику как мог. Выступление прошло с огромным успехом у критиков и у аудитории, которая оценила вообще вот все. И образ, и смесь разных музыкальных направлений в его музыке. В общем, было супер.
0: А я думал, ему даже микрофон не включили, сказали просто, как в анекдоте, ходи слева направо по сцене, будем на тебя смотреть. Что, ну, для чопорной Англии, конечно. Так, давайте принцип, фрагментик.
1: Давай, давай, конечно.
0: Конечно, этой песни тогда еще не было, он ее не пел, но сам факт, что вот он шел в ту сторону, чтобы прийти к Purple Rain, начиная, опять же, с английских гастролей, да, это факт.
1: Да, и что касается вот того первого выступления в Великобритании, на самом деле, несмотря на то, что оно прошло успешно, вот так вот закрепиться в чартах ему удалось спустя только какое-то время. Так, еще одно музыкальное событие, но уже позднее. 2 июня 2011 года.

0: года. Эта дата, этот день стал поворотным в карьере Шанайи Твейн, потому что именно тогда она получила собственную звезду на Голливудской аллее славы. И вы знаете, когда вот соединяла у себя в голове два вот этих музыкальных события, собственно, принца, его выступление тогда в Великобритании, и Шанайи Твейн, когда она получала эту звезду, просто небо и земля. Она настолько элегантно выглядела, когда, собственно, проходило само вот это торжественное открытие звезды, что вызывает просто восхищение. Она большая молодец. Тогда и гости приезжали, и все ее поздравляли, и как они трогательно с мужем целовались. В общем, Шанайи абсолютно точно свою звезду заслужила.
1: Ну, и знаете, если бы она в тот момент оделась как принц в Англии, ее бы никто не осудил, а некоторые бы даже аплодировали.

0: Как хорошо, когда вот сразу в двух новостях, которые не новости, а как бы старости, да, но сразу две хороших песни. А давайте не будем останавливаться. Вот еще и третья хорошая песня вдогонку.
1: Утро на семи холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Билл Медли, Дженнифер Уорнс, I had the time of my life. Каким будет сегодняшнее время нашей с вами жизни? Давайте об этом узнаем из астропрогноза.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Так, знаки огня почувствуют, что их авторитет пытаются проверить на прочность. Овны, львы и стрельцы. Лучшая защита – это демонстрация компетентности, а не ответная агрессия.
0: Знаки земли сегодня поймут, что конкуренция – это все-таки иллюзия. Тельцы, девы и козероги, сосредоточьтесь на собственном пути.
2: Знаки воздуха. Вы получите информацию из вторых рук. Близнецы, весы и водолеи. Внимание, проверьте первый источник, прежде чем делать выводы.
0: Представители водной стихии сегодня оценят не за то, что они сделали, а за то, чего избежали. Раки, скорпионы и рыбы, проявите осторожность.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: А поехали всей семьей!
1: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей.

0: Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Терек включает «Хочу».
4: Хочу утреннюю чашку клубники.
3: Хочу съесть сэндвич на балконе.
5: Хочу чипсика.
6: Но полезных.
7: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
8: А вот другой дом «Перекресток». УГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
9: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
11: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
12: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка.

0: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: В российской столице 10 часов утра. Прямо сейчас новости в студии Денис Лизин. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. Расширение белого списка, так называемого, по сайтам в Рунете анонсировали в Кремле. Важнейшие электронные сервисы должны быть включены в перечень, доступ к которому сохранится при отключении или ограничении мобильного интернета. Вот об этом, с такой формулировкой, поручение президента, которое накануне официально вышло. Речь вообще о порталах госуслуг, банков, транспортных сервисов, поисковиков, маркетплейсов и так далее. Пока что напомню, вообще в этом белом списке от Минцифры более 70 сервисов и приложений. Будут расширять, но есть главный нюанс. Пользователи периодически сообщают, что в период действия ограничений на мобильный интернет даже этот перечень не работает иногда. Минцифры при этом уточнила, как говорится, обратила внимание вот куда. Согласовывает открытие белого списка в этих случаях с правоохранителями. И вот теперь под этой формулировкой точно понятно, что дело в дополнительном

0: дополнительных ограничениях от спецслужб, потому что распоряжение президента накануне обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, период ограничения работы интернета и доступ к ним россиян адресовано ФСБ. Отчет о проделанной работе оттуда появится до июля. Сервис посадки в самолеты у нас в стране по биометрии будут вносить в том числе в национальный мессенджер МАКС. Как анонсировали в Минтранспорте, по этому поводу технологию будут развивать, наверное, через МАКС в том числе. Накануне, напомню, технологию биометрии для прохождения саморегистрации и сдачи багажа, также для прохождения паспортного контроля и посадки, собственно, в лайнеры запустили в двух аэропортах. Это Шереметьево в Москве, Пулково в Питере. Новая технология позволяет по факту пройти регистрацию и выход на посадку без предъявления документов, просто при взгляде в видеокамеру, и гораздо быстрее. Чтобы воспользоваться технологией, надо человеку только зарегистрироваться заранее в единой биометрической системе. Собственно, все. Пока единственная услуга доступна только на рейсах Аэрофлота между Москвой и Петербургом, но уже анонсируют, что в следующем году практику это будут расширять. И еще в продолжение темы полетов. Вот так тихо, без официальных церемоний, торжественные разные помпы с перерезанием красных лент, произошел исторический момент. Объединенная авиастроительная корпорация сообщила, что начались поставки нашим авиакомпаниям пассажирских самолетов Ту-214. Это первый борт из нескольких отечественных лайнеров, которые, напомню, возрождают, модифицируют, создают с нуля. Что самое важное, как авиаэксперты, это прям подчеркивается, от и до с производством и сборкой на нашей территории из всего российского. Этого больше нет ни в одной другой стране. Таковы результаты санкций. Ту-214 — среднемагистральный самолет. Известно, что дальность полета — это 4500 километров, то есть будет летать между регионами. Максимальная вместимость 210 пассажиров. Производят его в Казани. Оттуда, собственно, лайнеры теперь и поставляют, начали нашим перевозчикам. То есть процесс пошел. Далее на перспективу тоже известно. Следующие на очереди поставки полностью импортозамещенных суперджетов в районе Нового года. А далее в 2027 первые пассажиры смогут совершить полеты на новейшем отечественном МС-21.
1: И потом же кто-то же напишет, ну вот, немножко не то, конечно, не Боинг.
0: Безусловно, коленочки.
1: Ну, не Airbus, коленочки. Да коленочки. Нет, у нас наоборот, чтобы вы знали, у нас нормально делают межкресельное расстояние, чтобы коленочки не упирались.
0: И сразу подчеркнули, что багажные полочки будут больше, чем у них.
2: О, вот за это спасибо.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Ну, пока меньше, чем... А нет, подождите, надо же сначала поздороваться.
2: Да,
1: вторник,
2: доброе утро.
1: Вторник, 2 июня на календаре. Здравствуйте, с добрым утром. Так вот, больше, чем у них, пока мы не производим жалоб. Например, в той же Финляндии просто принято, знаете, если тебя кто-то обогнал в районе знака с ограничением скорости, ты просто тут же отправляешь запись, и человеку прилетает штраф.
2: А в Германии?
1: В Германии, ну, опять же. У нас, вот, честно говоря, вот где-то я читал, многие хотят, чтобы ввели тоже такую систему, чтобы, например, ты на кого-то жаловался, там, дороги, да, прикреплял запись видеорегистратора.
2: А тебе денежка?
1: И человека потом штрафовали, а ты процент получал бы, да. По-моему, в каком-то из российских регионов эта схема была, работала, если я не ошибаюсь, в Татарстане. В общем, друзья, помимо прекрасной музыки, которой мы еще час будем наслаждаться, у нас еще и тема какая.
2: Да, жаловаться на нарушителей или соседей, или нет. В общем, вообще, вот эта вся история, это добро или зло. Вот так.

0: Эрика. Ее «I don't know» на радио 7 на Семи Холмах. Мы вот тоже еще не знаем, до конца не выяснили, жаловаться это хорошо или плохо все-таки. Отправляемся в соцсети за вашими комментариями.
1: Самое интересное, что кто-то высказывает свое мнение, и целая ветка беседы образуется на этом месте. Но это и хорошо, на самом-то деле, потому что люди неравнодушны, и это прекрасно. А Александр короткое сообщение постит. Герои плащей не носят. Вот только я не поняла, Александр, вы кого героями считаете? Те, кто жалуются, или те, кто нарушает и думает, что им все сойдет с рук, но такие они смелые. Вот, ну, кто в вашем случае герой?
0: Евдоксия пишет, жаловаться надо. Есть такие нарушения, что мимо них проходить нельзя. Если детей обижают, животных, если соседи ведут себя неадекватно или шумят, если дети обижают животных или младших школьников, потому что самый опасный человек – безразличный. Ну, у нас здесь, видите ли, Евдоксия, в комментариях нет безразличных.
1: Да,
0: кто-то пишет,
1: точно.
0: Осуждаю тех, кто жалуется, просто прям осуждаю. Это вообще неправильно, и это ужасно жаловаться. Ну, а как не фиксировать нарушения, опять же?
1: Так, дайте-ка я попробую корректно прочитать следующее сообщение. Мне будет тяжело.
0: Рискни.
1: Мне будет сложно,
0: давай.
1: Да. Ольга пишет. У нас есть соседи, которые фотографируют других соседей, которые гуляют с собаками. Вернее, то, что после их прогулок остается. И крупным планом выкладывают эти изображения в общий чат. В общем, не могу сказать, что это хорошо, потому что заходишь с утра в чат, а там... Вот прям на картинках. Не знаю даже, что и кто в данном случае выглядит хуже. Тот, кто не убрал за своей собакой, или тот, кто таким образом это освещает и так злится.
0: Как-то да, слушай, это прям один-один. Очень интересно. Угу. Можно же как-то по-другому, да? Например, сказать там, сосед с лабрадором, будьте добры в следующий раз. Вот зайдите ко мне за пакет. Ну, например. Да, вот еще соседская история от Георгия. История из детства. Меня к бабушке отправили на выходные. И вот 22 часа, мы уже укладываемся спать. У бабушки в комнате телевизор, еле-еле бубнит. Звонок в дверь, очень громкий. Я открываю, а там соседка снизу, тоже бабушка. И давай на меня орать, что, мол, я бегаю по квартире, топаю, угрожала полицией. Но моя бабушка убедила ее, что это все-таки не мы. И они вместе пошли этажом выше орать на их соседа, который тоже не виноват. Но на кого-то пишет, поорать надо было. А потом они еще взяли с собой соседа, пошли выше, и еще выше, и так до Карлсона. Да, вот так и получилось все.
1: Да,
0: хорошая история.
1: Да,
0: юмористическая, Георгий. Спасибо, что чуть-чуть разбавили. Друзья, ждем ваши комментарии по теме. Рассказывайте, жаловаться или нет. Вот одна дама здесь самокатчиков оштрафовала на какую-то невероятную сумму в миллионах рублей.
1: На 8 миллионов.
0: Да, то есть она отправляла фотографии, как самокаты бросают, как катаются попарно там. В общем, все нарушения фиксировала, отправляла в кикшеринговые компании, и вот такая сумма вышла. Жаловаться или нет, об этом сегодня говорим все утро. Итоги будем подводить уже через полчаса, но вашего комментария очень не хватает.
2: Утро на Семи Холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: и «I'm losing my religion» на радио 7 на Семи холмах. Ну а через мгновение мы с вами отправимся послушать, что же сейчас в сети обсуждают, какие тренды набирают обороты. Это все точно знает Света.
1: Я всегда готовлюсь, пролистываю все паблики, и многие сейчас пишут, биткоин падает, но зачем нам это знать? И как бы оно нас не касалось. Но что нас точно может коснуться, так это следующая информация. В Москве сегодня проходит рейд по соблюдению правил на пешеходных переходах, так что, дорогие жители Москвы и гости столицы, аккуратнее, пожалуйста, сегодня переходите дорогу, потому что, ну нет, не жалобы, а вот сами сотрудники могут доставить вам неприятности. Следите за тем, как вы себя ведете.
0: Водителем или пешеходом?
1: И тех, и других будут проверять. Ну, чтобы водители останавливались перед пешеходным переходом.
0: Честно сказать, в Москве стало больше вежливости в этом смысле. Раньше было хуже, правда. А сейчас прям все уступают. И особенно мне нравится момент, когда кто-то кивнет друг другу головой или руку, поднимет знак благодарности. Это прям чудесно. Это вот в последние пару лет началось.
1: Ой, слушай, а я когда пропускаю мотоциклистов, когда стою в пробке, они мне иногда по зеркалу гладят. Это так приятно и так мило. Ну, классно же. Так, прошла информация. Хотя, знаете, видеоролик такой очень странненький, потому что фон какой-то, ну, не богатый, скажем. Но, тем не менее, складной iPhone, собственно, на этом видео виден. Инсайдеры раздобыли болванку с примерным дизайном телефона. Поговаривают, что стоить он будет от 150 тысяч рублей. Ну, не знаю. Даже
0: будешь
1: не знаю,
0: менять?
1: Как. Нет. Я 100% сломаю это. Ты что, когда что-то можно сломать?
0: Постой, Света. Ну, то есть в следующем году ты будешь ходить с прошлогодним айфоном?
1: Я буду с Фиатом.
0: И мне с тобой в одной студии сидеть?
1: Мне нужно тебе 2 терабайта как-то заплатить. Подожди. Мне нужен повод. Мне же как-то нужно объяснить это дома. Если вдруг хочется потратить лишние деньги, например, 48 тысяч рублей или 9 тысяч рублей, смотрите, что можете купить. 2 набора Лего вышло, вот таких вот прям известных, за которыми все будут гоняться. Это Minas Tirith, да, повод.

0: «Властелину колец». И набор «Лего» по «Шреку». Огромные там будут детали. Говорят, что все очень симпатично смотрится, так что действительно, ну, как бы рекомендуют в пабликах к покупке. И еще одна классная история разлетается по соцсетям. Оказывается, в Токио можно завести собаку на час. Ну, в прокат взять. В общем, смотрите, японцы придумали, вот как побороть вот эту самую главную проблему будущих владельцев. Тот самый страх, что вот не справишься с живым существом. В местных зоокафе запустили необычный тест-драйв. Ты можешь взять вот этого самого хвостатого друга в аренду на 60 минут. Стоит это около $27. И там ты уже можешь выгуливать пёселя по улицам, угощать лакомствами, учишь команде сидеть и так далее, и так далее. То есть ты можешь самостоятельно заранее пройти вот этот самый тест, как это жить с питомцем 24/7.
1: Ага, а потом ты приходишь ее через час сдавать, она от тебя уходить не хочет, и ты разбиваешь сердце собаки. А? Вот так, да?
0: Ну да.
1: Получается
0: не,
1: так.
0: Не, нехорошо. Как-то ладно, ладно.
1: Да вроде и хорошо, вроде нехорошо. Ладно, что, вот что действительно идеально и нравится всем? Цветы. Flowers, Miley Cyrus, прямо сейчас на Радио 7.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

Майли Сайрус, ее Flowers, только что на Радио 7 на Семи Холмах. Далее Рик Эсли, Дэвид Стюарт и Кэнди Далфер, а еще обязательно поговорим о кино. Ну и, конечно, по-прежнему принимаем ваши комментарии по теме в наших соцсетях. 10:21 в российской столице. С добрым утром!

0: Дэйв Стюарт и Кэнди Далфер. Lily Was Here на Радио 7 на Семи Холмах. Отправляемся снова в соцсети за вашими комментариями по теме. Ну, там, конечно, разговоров.
1: Если так немного подытожить, то огромное количество жалоб, как правило, на курящих соседей. И тут действительно стоит вспомнить закон, что ну нельзя курить в подъездах и около подъездов. И даже если вы дома курите и дым вот так затягивает кому-то в окна, то это тоже нехорошо. И рано или поздно закончится жалобами и приходом к вам каких-нибудь служебных лиц. Ну серьезно, ну правда, ну это же здоровье и ваше, и других людей вообще бросайте. Выступила, да, все.
0: Хорошо.
1: Выговорилась.
0: Так, отправимся ВКонтакте. Комментарий. Валерия пишет. Мне кажется, что само по себе жаловаться – это противно русскому менталитету. По крайней мере, пишет она, так было раньше. Но в нынешних реалиях, когда мы сами стали уже меняться и непонятно в какую сторону, мне кажется, уже это допустимо. Плюс мы живем в таком географически в таком месте, что надо быть просто бдительным человеком. А вообще мы практически всем городом жалуемся на наши коммунальные службы, на наши власти. А вообще хочется добра и

0: и вот чтобы в мире было больше добрых людей. Ой, от Валерия,
1: Так, есть сообщение от Ирины Александровны. Извините, я по имени-отчеству так указано. У нас в городе создали народные новости, где более 60 тысяч подписчиков. Так их превратили в книгу жалоб города. В общем, жалобы летят на все подряд. Это такой домовой чат, да, как сегодня у нас получается. Собственно, на канале тоже все друг другу жалуются на что-то. Но вот, смотрите, жалоба в пользу. Жалуюсь, но только по делу и в крайнем случае. Вот, например, у нас во дворе укладывали новый асфальт и заодно закатали дерево. Фотография приложена, если что, действительно, вот просто прям под ствол. Ну как тут не жаловаться? Все исправили, дерево спасли, сейчас на зеленое и прекрасно себя чувствует.
0: Тася, тоже очень хороший комментарий. Я считаю, что вот фотографов, ну, которые снимают нарушения, осуждают только те, кто сам нарушает правила и ждет, что проскочит. Ничего страшного. Я сама стараюсь не нарушать и не боюсь, что меня сфотографируют. А если случается, то папа научил меня, что за любое дело есть ответственность. А это просто лишь вариант того, откуда она может прилететь, вот и все. Так что фотайте, сдавайте нарушителей. Никакое это не стукачество, это настоящая гражданская ответственность. Тася, сильно...
1: Екатерина писала чуть выше комментарий, мол, хочу пожаловаться на байки и квадроциклы, ну, которые громкие звуки издают. Ну, ребята, ну, в самом деле, ну, не в 2 часа ночи и не в 4 утра, когда у других, может быть, дети маленькие спят и так далее. Тут же сообщением прилетел ответ. Есть еще любители ехать с орущей музыкой, которую, по их мнению, должны слушать все. Да,
0: знаете, был молод, был грешен, это знаю.
1: Серьезно? Да? Ты тоже?
0: Да. Тебе кажется, что ты едешь, сейчас все должны слушать твою музыку.
1: И есть. Смотреть на тебя, да, Дим?
0: Ага.
1: Ну, не хоро...
0: Я какаюсь. Гражданская позиция, понимаете? Ладно, друзья, все вместе объединим усилия в рамках интересного кино. Поговорим в синематеке о новых лентах и о новостях кино и сериалов буквально через пару минут. Ну, а уже через 10 минут подведем итоги этого утра.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Рок-мафия, я у Родион, Friends на Радио 7 на Семи Холмах. Ну что, Friends, друзья дорогие, давайте поговорим о новостях сериалов в нашей синематеке прямо сейчас.
1: Радио 7. Синематека.
2: Можно начать вот с такого заголовка. Практически Джеймс Мориарти теперь на светлой стороне. Но, как всегда, есть нюанс. В разработке находится сериал, где главный враг Шерлока Холмса предстанет профессором криминальной психологии. Пока Джеймс будет читать лекции студентам, его подпольная империя, как и в оригинальных романах, собственно, раскинет сети на весь север Англии. А когда у Мориарти появится опасный конкурент, гению преступного мира придется объединиться с полицией. Дата выхода шоу пока неизвестна, но мы надеемся, что создатели проекта не заставят нас долго ждать.
0: Далее телесериал. Ранчо Даттонов установил абсолютный рекорд на платформе Paramount+. И спин-офф хита Yellowstone собрал почти 13 миллионов просмотров всего лишь за первую неделю. Напомню, что оригинальный сериал рассказывал о современных ковбоях, которые живут на границе с национальным парком, тем самым Yellowstone. Новый же проект концентрируется на переезде самой яркой пары неовестерна Бет и Раша в Техас. Новинки уже удалось обойти, даже такие громкие проекты, как «Лэндмен» и «Река Мэдисон».
2: Так, ну и у фантастического триллера «Городок», он же «Борроуз», есть все шансы стать долгожителем. Несмотря на то, что проект еще официально не продлен, шоурайнеры уже подготовили детальный план на 3 сезона вперед. В центре сюжета эта история небольшая, такая изолированная община, затерянная в глубинке, и жители Борроуза сталкиваются с чем-то необъяснимым и вынуждены защищать себя и мир от вторжения. Амбициозный план создателей вселяет надежду в то, что сюжетные вопросы не останутся без ответов. В общем, будем ждать продолжения.
1: Синематека на Радио 7.

0: Stevie Wonder, Isn't She Lovely на Радио 7 на Семи Холмах. И вот мы тоже листаем комментарии и думаем, ну вот это ли не прекрасный комментарий, ну вот это ли не чудесный комментарий, а какой самый лучший, сейчас узнаете.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Еще такой момент, что читаешь комментарий, понимаешь, что с тобой тоже было. Вот, казалось бы, пишет Алекс, около года ушло на разрешение вопроса законным путем соседом, у которого были неправильно выведены трубки кондиционера и капали на окно. Вот, вот комментарий, но, вы знаете, у меня когда-то тоже так было. И вот это вот...
0: Бам! По подоконнику так, железному, да?
3: И так сутками просто, ночью, утром, невыносимо, да, согласна.
0: И... Ну, а ты решилась просто разговором или пришлось жаловаться?
3: Нет, у нас пришлось жаловаться. Просто разговором иногда вообще не решается никаким то образом.
0: Так и живем.
3: Образом. Да, да, да, да, да.
0: Александр Марьяшин прислал такую картинку, на ней написано «Будь мудрее» — это фраза, после которой тебе обычно предлагают что-то очень сильно перетерпеть ради чужого комфорта. Шикарно!
3: Да. Это... Светлана пишет, под окнами, начиная прямо с вечера, заливисто поет один соловей. Я говорю, интересно, почему он всегда один вечернюю песню поет? А муж, он знает, что я вечно всюду ввязываюсь, особенно тогда, когда не надо, жалуюсь, письма отправляю в Роспотребнадзор. Говорит, ну иди, иди разбирайся. Ну, девушка ответила, нет уж, оставь диспетчерскую управляющую заявку, пусть сами разбираются.
0: А вот смотрите, какая классная история. У нас, Надежда пишет, у нас в доме напротив житель прошлым летом выставлял в окно колонку. И весь район слушал музыку громко-громко. И дома можно было даже дискотеку устраивать. Половина района ходила на него жаловаться участкового. Бесполезно. И только я каждый день благодарил его за то, что музыка была отличная.
3: Класс.
0: Внезапный финал.
3: Да. Нет, я думала, сейчас будет фейерверк просто из каких-то прекрасных слов. Вы, кстати, большие молодцы, что сегодня описываете те или иные ситуации, которые, ну, на самом деле могут довести до белого коленя, сдерживались и подбирали, ну, вполне себе литературные, правда, не эфирные, но литературные слова. Так, ну что, победный?
0: Давай, победный.
3: Так, осталось только его найти глазами. Ага, вот. Еще на самом деле, час назад пришло это сообщение, или там чуть поменьше. Оно, конечно, звучит как фантазия, которой мы никогда не достигнем, да, вот как антиутопия какая-то. Но тем не менее, если каждый человек будет следить за собой, а не за соседом, за тем, как он сам выполняет все правила, требования, законодательства, нормы морали и прочее, то и жаловаться никому ни на кого не придется. Вот такой будет идеальный мир.
0: Чудесно звучит, это, безусловно, главный приз. Главный.
3: Недостижимо. Недостижимо, но звучит хорошо. Решили вас порадовать, и да пусть действительно за вот эту идею, к которой действительно каждому из нас нужно стремиться, каким-то образом идти уж, я не знаю каким. Вот за эту идею вам достается от Радио 7 термостакан. Так что мы вас от души поздравляем, спасибо за комментарии.
0: А мы действительно стремимся, иногда ты думаешь, что ты такой весь осознанный, преисполнившийся, а потом какую-нибудь такую глупость вытворяешь, и стыдно перед людьми другими, и думаешь, что это не мог быть я. Все мы люди, слабости человеческие всем нам свойственны, поэтому будем держаться и уважать друг друга. Это самое главное. С уважением все и начинается. А утро на Семи Холмах заканчивается, и завершаться оно будет танцевальной коллекцией Радио 7. Далее 7 песен без перерыва на старте каждого часа. В 17.00 очень вежливый Олег Машков с вами проведет вечер на Семи Холмах. Но мы прощаемся до завтра. Всем спасибо за приятную компанию и за то, что вот у нас такое гражданское общество, где большинство все-таки за ту самую гражданскую сознательность. Спасибо. До завтра. Пока.
3: Пока-пока.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
3: Мы никогда не будем вместе.
4: Не забирайте любовь.
5: А он меня целует, говорит, что любит и ночами обнимает, к сердцу прижимает.
6: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
3: Я не могу без вас.
7: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
8: Реклама 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. В России анонсировали продление специального налогового режима для самозанятых на перспективу до 35 года. Это предложение от Думы уже ушло на рассмотрение в правительство. И еще важный момент. Предложили увеличить со следующего уже года предельный размер годового дохода самозанятого до отметки 3 миллиона рублей. А еще рассмотреть возможность ежегодной индексации. Напомню, пока режим самозанятости действует только до 2029, но по факту он уже стал одним из самых востребованных финансовых инструментов легальной занятости граждан. Только годовой лимит, отмечают эксперты по доходу, в 2,4 миллиона, не в полной мере соответствует текущим экономическим условиям. Поэтому, собственно, и предлагают правительству дать самозанятым горизонт планирования, продлить режим и индексировать лимит дохода. Это запрос от Думы. Ждем ответ правительства. Как и прошлая неделя, эта неделя в плане торговли и экономики тоже у нас армянская. Вслед за тем, что к нам оттуда ограничили поставки минералки, цветов, овощей, клубники и зелени, с этого дня еще Россельхознадзор ограничивает ввоз виш, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов из Армении. Формулировка общая в связи с нарушениями при поставках фруктов. Мало того, российские инспекторы еще и выявили серьезные нарушения на рыбоперерабатывающих предприятиях Армении, оставив теперь с этого дня право на рыбный экспорт, речь о ввозе оттуда форели, лишь двум компаниям. Надо посмотреть, как потребители-покупатели, как это в итоге скажется на ассортименте товаров в магазинах и на рынках, но в свою очередь армянское правительство объявило, что в ответ на действия России планирует увеличить экспорт своей продукции в Евросоюз в 4-5 раз к концу года. Запуск сетей связи пятого поколения у нас в стране может состояться уже грядущим летом, потому что государство в конце июня выделит Вымпелкому, МТС, Мегафону и Т2 большой четверки диапазон, который позволит разворачивать им сети пятого поколения пока в крупных городах. Однако сразу эксперты говорят, пользователи сразу этого не почувствуют, потому что, уточняется, у операторов нет пока оборудования для работы в выделяемом диапазоне, потому что по закону услуги 5G должны оказываться именно сразу с применением российского оборудования. В результате на наших смартфонах летом может появиться значок 5G, но по факту скорость передачи данных не поменяется. Тем не менее, к концу года объявили, связь пятого поколения реально должна будет появиться в первых 4 крупнейших городах, а в следующем году уже в 16 мегаполисах. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра уже среда, с чем мы вас и поздравляем. И вот о чем мы поговорим в третий день недели.
2: У нас имеется неофициальный праздник. Во всем мире, кстати, имеется День прогульщика. Будем спрашивать у вас, друзья, что красиво прогуляли, с последствиями или без?
1: Ну а мы красиво проведем это утро, разумеется, с играми, синематекой, гороскопом, а еще лучшей и любимой музыкой.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
5: Азот. А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
0: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете,

0: Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. Убить Билла. Кровавое дело целиком. 18+.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

В Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра уже среда, с чем мы вас и поздравляем, и вот о чем мы поговорим в третий день недели.
2: У нас имеется неофициальный праздник, во всем мире, кстати, имеется День прогульщика. Будем спрашивать у вас, друзья, что красиво прогуляли, с последствиями или без?
1: Ну а мы красиво проведем это утро, разумеется, с играми, синематекой, гороскопом, а еще лучшей и любимой музыкой.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
4: Да все нормально.
5: Что?
4: Что?
5: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Хочу. Берег включает «Хочу».
9: Хочу утреннюю чашку клубники.
8: Хочу съесть сэндвич на балконе.
10: Хочу чипсика.
11: Но полезных.
8: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
7: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
12: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
13: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
7: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
14: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
15: Мы никогда не будем вместе.
16: Не забирайте любовь.

0: нового взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция.

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра уже среда, с чем мы вас и поздравляем, и вот о чем мы поговорим в третий день недели.
2: У нас имеется неофициальный праздник, во всем мире, кстати, имеется День прогульщика. Будем спрашивать у вас, друзья, что красиво прогуляли, с последствиями или без?
1: Ну а мы красиво проведем это утро, разумеется, с играми, синематекой, гороскопом, а еще лучшей и любимой музыкой.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11, только на Радио 7. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. Убить Билла. Кровавое дело целиком. 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра уже среда, с чем мы вас и поздравляем, и вот о чем мы поговорим в третий день недели.
2: У нас имеется неофициальный праздник. Во всем мире, кстати, имеется День прогульщика. Будем спрашивать у вас, друзья, что красиво прогуляли, с последствиями или без?
1: Ну, а мы красиво проведем это утро, разумеется, с играми, синематекой, гороскопом, а еще лучшей и любимой музыкой.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Да все нормально.
9: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
13: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
14: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб. Новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.
2: Реклама. Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
7: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
8: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
10: Мы никогда не будем вместе.
11: Не забирайте любовь.
12: А он меня целует, говорит, что любит и ночами обнимает, сердцу прижимает.
13: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
10: Я не могу без вас.
14: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
15: Реклама 18+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
5: Мы никогда не будем вместе.
6: Не забирайте любовь.
7: А он меня целует, говорит, что любит и ночами обнимает, сердцу прижимает.
4: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
5: Я не могу без вас.
4: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
8: Реклама 18+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк

0: частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. Убить Билла. Кровавое дело целиком. 18+.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 5 вечера. А вот и Михаил Гудков появляется в студии с новостями. Все как мы любим. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Всем вечер добрый. В Россию запретили возить яблоки, груши, баклажаны и сухофрукты из Армении. Под запретом также картофель. С завтрашнего дня запрещенный транзит указанных продуктов в государства-члены Евразэс. Как сообщили в Россельхознадзоре, ограничения вводятся до выработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров. Накануне Москва потребовала приостановить сертификацию рыбы из Армении и ограничить ввоз черешни, винограда, персиков и других плодов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал решения российских властей политизированными и пообещал национальным производителям помощь. Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов. Наши атлеты смогут выступать с флагом и гимном, начиная с чемпионата мира, который в следующем году пройдет в Гонконге. Как подчеркивается, это решение отражает приверженность организации основополагающим принципам Олимпийской хартии, включая отсутствие дискриминации, равное обращение и универсальность спорта. Ранее аналогичное решение приняла Международная федерация гимнастики, водных видов спорта, Объединенный мир борьбы, а также Международная федерация дзюдо, самбо, тэквондо, кикбоксинга, муатай, бокса. С начала года на международных стартах с национальной символикой выступили уже более 300 россиян. Лента приобрела сеть гипермаркетов «Окей». Сделка совершена без денежной составляющей. Ритейлер принял на себя долги покупаемой компании. Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку. Таким образом, ленте достанутся 75 гипермаркетов общей площадью почти 500 000 квадратных метров и 4 арендованных распределительных центра. До конца года планируется завершить интеграцию приобретенной сети, ребрендинг большинства магазинов под бренд «Гиперлента» и централизацию ключевых процессов. На новостях о слиянии акции ленты показали рост на бирже. Россияне начали активно приобретать туры в Анапу после информации об открытии пляжей. Уже сейчас путешественники бронируют отдых в июле и августе, сообщили в Ассоциации туроператоров. Высокая загрузка на курорте ожидается в силу отложенного спроса. Цены на летний отдых сейчас доступны. На ряде объектов находятся почти на уровне прошлого года.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А между тем, вот

так незаметно мы с вами под выпуск новостей и новое время суток распечатали. Так что добрый уже вечер, друзья мои. Получается так. Ну а чтобы он и правда соответствовал подобной характеристике, рекомендую провести его в компании «Радио 7». Ведь под любимые-то песни, согласитесь, оно всяко приятнее будет. Правда же? Ну а помимо музыки, в этом часе нам еще предстоит и рубрика «Человек с большой буквы», в которой с пристрастием препарируем биографию кого-то из великих. Кого именно, узнаете ближе к 40-й минуте. Ну а пока же, устраивайтесь поудобнее, выдыхайте и, смею уверить, вечер на семи холмах обязательно будет добрым.

Harry Styles на Радио 7. Late Night Talking, или разговоры поздним вечером, по-нашему так получается. И вот, кстати, милые дамы, вам на заметку. Если вдруг вы желаете обсудить со своим благоверным какие-то серьезные темы, то имейте, пожалуйста, в виду, стоит еще пару часиков подождать и к беседе приступить в 20 часов и 15 минут ровно. Ну, как минимум, на этом настаивают социологи, которые опросили несколько тысяч джентльменов и выяснили, что именно в четверть девятого пополудни мужчины наиболее охотно почему-то слушают своих спутниц. Хотя большинство барышень вот заявили, что чаще всего серьезные разговоры планируют на утро. Да. Ну и вот отдельно в исследовании отмечается, что более 80% мужчин назвали фразу «нам нужно поговорить» самым опасным и неприятным началом разговора. В общем, имейте в виду, да. Ну и стоит, наверное, помнить, если вы хотите, чтобы беседа прошла в позитивной атмосфере, то обязательно включайте фоном Радио 7. Смею уверить, лайфхак очень даже рабочий. Ну а далее благостную атмосферу нам будут создавать Шивари и Бланди, а прямо сейчас Демис Руссос на Семи Холмах. Добрый вечер. Добрый вечер.

всем. Мариям от группы Бландия только что на Радио 7 прозвучало. Вот, кстати, друзья мои, по статистике это имя набирает популярность. Да, как минимум за последний год оно поднялось на 4-е место по количеству появившихся на свет девочек. А вот было на 5-м. И больше всех за последние 365 дней в нашей стране уродилась Софий. 2-е место Ева, 3-е Анна, ну а замыкает 5-ку Варвары. И среди новорожденных мальчишек за последний год больше всего появилось Михаилов, далее в 5-ке Александр, Артем, Матвей и Тимофей. Вот такую статистику представляет нам реестр ЗАГСа. Кстати, сейчас посмотрел их сайт, сайт ЗАГСа, там, знаете, даже есть функция подбора имени для новорожденного человека. Можно выбрать несколько параметров: пол ребенка, отчество, длина имени, география и прочее, прочее. И вот думаю, дай-ка посмотрю, что же вашему покорному слуге эта гадалка именная предложит. Собственно, вбиваю: мальчик, Воронеж, Андреевич и так далее. Ну и в итоге получилось

подобрать имя своему ребенку. Как минимум, спорить с друг другом в таком случае не особо придется. Да. А тем временем в столице уже 17:25. Всем привет и легкого вечера под музыку Радио 7.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: Она могла идти по людному Бродвею в простом пальто, без макияжа и оставаться абсолютно невидимой для толпы. Но стоило ей незаметным внутренним движением надеть узнаваемую маску, как прохожие тут же начинали сворачивать шеи, а водители останавливаться посреди дороги. Итак, наша сегодняшняя героиня – женщина, которая создала самый притягательный и разрушительный образ в истории кино – Мэрилин Монро. Роль наивной, чувственной блондинки была отрепетирована до мельчайших деталей. Знаменитый полушепот, взгляд с поволокой и плавная походка. Мэрилин придумала этот имидж в ответ на послевоенный запрос мужской части населения и попала точно в цель. Но, стоит отметить, образ сильно отличался от Мэрилин настоящей, ведь та в свободное время собирала огромную библиотеку, зачитываясь произведениями Джеймса Джойса и Федора Достоевского. Однако индустрия и зрители видели в Мэрилин только наивную красотку. Студийные боссы так и вообще без конца заставляли актрису повторять одну и ту же роль в разных фильмах и даже толком не оплачивали это. Все равно ведь глупенькая блондинка якобы не поймет, что ее обсчитали. В ответ на это Монро устроила настоящий бунт. Она основала собственную продюсерскую студию, которая развернула целую кампанию против грабительских контрактов студии Fox. Ну а потом Мэрилин и вовсе уехала в Нью-Йорк, дабы обучаться системе Станиславского. Да, ее заветной мечтой было сыграть Грушеньку в «Братьях Карамазовых». Но продюсеры лишь поднимали актрису на смех и не пускали в лигу серьезных драматических артистов. В итоге Fox замяли скандал, номинально пойдя на уступки. Монро дали больше денег, но творческой свободы она так и не получила. Ее студию прикрыли после первого же фильма, а сценарии по-прежнему навязывали. То есть это была иллюзия победы. Но отчаянная попытка сломать голливудский конвейер и показать себя настоящую до сих пор вызывает огромное уважение. Мэрилин Монро. Человек с большой буквы.
0: Человек с большой буквы на радио 7.

Вечер на семи холмах. No fighting.

0: Надеюсь, Шакира смогла зарядить ваши подсевшие задние батарейки. Не грустите, все будет здорово, смею уверить. «Hips Don't Lie» — так называется песня, что по-нашему получается как «бедра не лгут». Ну, не знаю, как там бедра и прочие части организма, но часы-то уж точно не обманывают в том, что рабочий день стремительно близится к логическому завершению. 17:48 в столице, и последняя песня этого часа исполнит Сэш, тот самый Эквадор, изволим слушать. Ну, а прямо сейчас Guns N' Roses на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на Семи Холмах».

0: Реклама.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки.
2: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.

0: Скидка до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акцентиция 16 августа. На туту.ру/6+.
1: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
4: Да все нормально.
5: Что?
4: Эшпы.
5: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
7: Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.
10: И venga conmigo.

0: Москве 6 вечера. А вот и главные новости к этому часу по версии Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Леонид Слуцкий назвал удар вооруженных сил Украины по колледжу в Стробельске точкой невозврата. Парламентарий высказал мнение, что единственным соразмерным и адекватным ответом на данную атаку может быть только скорейший и полный разгром врага. В частности, он указал, что целями ударов российской армии должны стать железнодорожные узлы и мосты через Днепр, по которым проходят поставки западной бронетехники, а также ключевые аэродромы, включая Борисполь, куда также регулярно прибывает оружие из Запада. Сегодня ночью Россия нанесла удар возмездия по Киеву. В результате в столице Украины оказались поражены 10 предприятий военного назначения. Владимир Путин 5 июня выступит с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. В этом мероприятии примут участие президенты Узбекистана и Танзании, а также вице-председатель КНР и глава Минэнерго Саудовской Аравии. Накануне выступления в четверг президент проведет традиционную встречу с главами международных информагентств в Константиновском дворце. Вечером того же дня состоится встреча Путина и Мирзиёева, на которой они по видео дадут старт строительству первого энергоблока АЭС в Узбекистане. Новые автомобили «Волга» будут представлены в 5 цветах. Так, среднеразмерный кроссовер К40 получит черный, белый, серебристый, синий и светло-зеленые оттенки. Стоимость модели будет начинаться на 2,7 миллиона рублей. Седан C50 будет доступен в черном, белом, сером, серебристом и зеленом вариантах. Его можно будет приобрести за 3 миллиона. Кроссовер К50 обойдется минимум в 4,2 миллиона рублей. Доступные цвета – черный, белый, серый, серебристый и зеленый. Гарантия на машины составит 5 лет или 150 тысяч километров пробега. В Роспродсоюзе сообщили о снижении цен на овощи из борщевого набора. За год он подешевел на четверть, рассказал исполнительный директор организации Дмитрий Востриков. Так, свекла подешевела почти на 33%, лук на 34%, капуста на 37%, картофель на 38%. Отмечается, что цены производителей снизились по большинству категорий ввиду хорошего урожая прошлого сезона.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Ну что ж, 18.03 в столице, а значит, уже можно подвести жирную такую черту под самым трудным днем недели. Да, некоторые исследования гласят, что это звание принадлежит не понедельнику, а именно вторнику. И тем, наверное, приятнее, что он заканчивается. Правда же? Ну, а все лучше только начинается. Вот опять же, на календаре 2 июня, что всячески намекает на то, что лето все еще впереди. Ну, а если вы подумываете в ближайшие месяцы устроить себе отпуск, то уверен, очень даже кстати придутся советы нашего тревел-эксперта, трепетной Лани от мира путешествий Ольги Яковины, которая во второй половине часа подкинет несколько идей для грядущего вояжа. Перед этим мы обязательно поиграем в третий лишний и, конечно же, все это под лучшую музыку на все времена. А через пару минут в эфире появится Ванесса Паради и прямо сейчас Кристиан Леонтьев на Радио 7. Добрый вечер.

Про таксиста Джо только что на Радио 7 пела Ванесса Паради. И, судя по времени, кстати, сейчас многие слушают Радио 7 именно в такси, ну или в своей собственной колеснице. Так или иначе, большинство граждан сейчас разъезжаются по домам. Привет всем, кто в дороге. И давайте, что ли, скрасим ее игрой «Третий лишний». В конце концов, это не только интересно в моменте, но таким образом вы сможете еще и обустроить грядущие выходные. Потому что на кону сегодня два приглашения не куда-либо, а в Кремль на балет «Щелкунчик», который дают в воскресенье 7 июня в исполнении театра «Кремлевский балет». Ну, а претендовать на это благолепие будет тот, кто умудрится прислать, как всегда, 7-е по счету сообщение. Главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет домохозяйка из Москвы по имени Виктория. Виктория, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Ну, собственно, Виктория, это же победа, правильно? Значит, полдела уже сделано.
2: Однозначно.
1: Осталось самое малость. Да. Виктория, а вот скажите, пожалуйста, как вы относитесь к таким персонажам, как стоматологи?
2: Положительно.
1: Положительно? И не боитесь даже ни разу?
2: Ну, если надо здоровье поправить, то это надо. Поэтому иду и...
1: Правильно. Здоровье поправить
2: надо. Работаю над собой.
1: Правда, звучит как-то это больше по субботнему, а не по вторничному. Ну, да ладно. Смотрите, сегодня день любви к своему стоматологу на календаре, так что не забудьте, вот сейчас мы с вами поиграем, поздравить своего дантиста. И давайте так, называю вам три слова и смею утверждать, якобы каждое из них — это название какого-то инструмента, которым пользуются стоматологи. Вот что лишнее, скажите, пожалуйста. Штопфер, клеврет или кюрета? Что из этого не медицинский стоматологический инструмент? Штопфер, клеврет, кюрета. Как думаете?
2: Что-то мне подсказывает второй вариант. Еще раз, что-то не расслышала.
1: Клеврет. Можно? Клеврет. Клеврет.
2: Вот, наверное, леврет.
1: Правильно. Только там еще буква К в начале. Смотрите, клеврет – это прекрасное слово, обозначает сторонника, приспешника или приверженец какой-нибудь идеи или дел, обычно неблаговидных. Ну, а вы, между прочим, очень даже благовидное дело совершили. Выиграли 2 билета в Кремль, Виктория, 7 июня.
2: Обожаю я вас! Ура!
1: Это взаимно, имейте, пожалуйста, это в виду. И не забудьте 7 июня в воскресенье прийти в Кремль, посмотреть.

0: Там балет «Щелкунчик» в исполнении театра «Кремлевский балет». Ну, а мы вернемся к лучшей музыке на все времена. И в ближайших планах у нас Энрике Иглесиас. А пока же изволим слушать Криса Ри здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
1: Вечер на семи холмах.

0: Вояж на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. 1 июня исполняется 100 лет со дня рождения одной из самых невероятных кинокрасоток в истории – Мэрилин Монро, о которой при всей ее яркой славе никто до сих пор так толком ничего и не знает. Одни только сказки, мифы, слухи и сплетни. К большому юбилею легендарной кинозвезды эту несправедливость, кажется, исправит. В начале года вышли документальный фильм об истории ее жизни и феномене славы и альбом с фотографиями, сделанными на протяжении всей ее жизни, включая те дни, когда Мэрилин еще звали Норма Джин и ничто не предвещало будущей кинокарьеры. А владелец самой большой коллекции, связанной с Монро, Скотт Фортнер, инициировал открытие сразу трех больших выставок. Первая открылась в апреле в парижской синематеке. Она выводит Мэрилин за рамки мифа и показывает ее не как секс-символ, а как актрису, чей драматический и комедийный дар и острый ум мир часто не замечал, предпочитая видеть глупенькую блондинку. Другая выставка проходит с 31 мая в Академическом музее киноискусства в Лос-Анджелесе. На ней представлены подлинные вещи Мэрилин, костюмы из знаковых фильмов, сценарии с пометками и рецепты на снотворные, которые ее и сгубили. А третья выставка стартует 4 июня в Национальной портретной галерее в Лондоне и представляет портреты Монро, сделанные звездными фотографами и художниками, включая Энди Уорхола и Ричарда Авидона, а также никогда не публиковавшиеся ранее снимки, в том числе сделанные в ее доме в Беверли-Хиллз накануне гибели актрисы. В доме, кстати, теперь можно побывать. Много лет в нем жили другие люди. Потом виллу вообще чуть не снесли. Но в 2024-м ей дали статус памятника. И с тех пор последний дом Мэрилин открыли для экскурсий. Говорят даже, что там могут открыть музей. Надеемся, его не придется ждать еще 100 лет.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Абба на радио 7. Обожаю эту легендарную четверку. Вот на мой скромный взгляд, сложно найти более жизнеутверждающую музыку. Серьезно. Ну, хотя любая песня, которая звучит в нашем эфире, она более чем благостно сказывается на настроении. Так что давайте и продолжим, пожалуй, нашу эмоциональную терапию. И этот час закроет Рики Мартин. А прямо сейчас Джек Саваретти на «Семи холмах». Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. Убить Билла. Кровавое дело целиком. 18+.
10: Терек включает «Хочу».
11: Хочу утреннюю чашку клубники.
10: Хочу съесть сэндвич на балконе.
12: Хочу чипсиков,
13: но полезных.
14: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
15: А вот торговый дом «Перекресток». УГРН 1270-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
16: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
17: Это «Мир привилегий». Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
18: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
19: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/period. 0+.
20: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
21: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
22: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
23: В дороге,
24: в самолете.
25: Просто и удобно.
26: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт.
27: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
28: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 7 вечера. О том, что случилось в мире к этой минуте, нам расскажет Михаил Гудков. Миша, привет.
1: Привет, Олег. Американская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Визит официальных представителей США такого уровня на форум станет первым за 8 лет. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, возглавит делегацию руководитель комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший. Он выступит на тематической сессии «Россия и США. Диалог культур». Петербургский международный экономический форум в этом году стартует завтра и продлится по 6 июня. Сегодня Родни Кук посетил киностудию «Линфильм». Там в рамках культурной программы форума проходит показ российских и американских анимационных фильмов. Вьетнам изменил правила въезда туристов на Фукуок. Для посещения популярного острова теперь иностранцам необходимо заполнять онлайн-декларацию на иммиграционном портале и получить специальный QR-код, предъявив его на паспортном контроле. Заполнить анкету необходимо не ранее, чем за 72 часа до прилета. Анкета включает в себя паспортные данные, информацию о месте отдыха, даты рейсов и место проживания. Для удобства туристов онлайн-анкета доступна на русском языке. Как сообщают СМИ, позднее эти правила планируют распространить также на аэропорт Камрань, куда часто прилетают туристы, направляющиеся в Ничанг. Напомню, что россияне могут без визы оставаться во Вьетнаме на срок до 45 дней. В России могут вернуть трудовые лагеря для детей. С таким предложением выступила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, летом подростков нужно активнее привлекать к работе, и создание трудовых лагерей могло бы решить эту проблему и дать им легальный опыт работы в каникулы. Лагеря труда и отдыха существовали в СССР с 50-х годов. Учащиеся 7-10 классов во время летних каникул на протяжении нескольких недель занимались сельскохозяйственными и другими работами. Современное законодательство разрешает работать с 14 лет при письменном согласии родителей. Россиян в будущем году ожидает одна 6-дневная рабочая неделя. Это следует из проекта производственного календаря, подготовленного Минтрудом. Согласно документу, работать 6 дней подряд предстоит с 15 по 20 февраля. Добавлю, что в будущем году 118 дней будут нерабочими.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Вот знаете, мне кажется, что самая здравая мысль, которая может прийти в голову во вторник, это осознание того, что пятница неизбежно случится. Да, ну, тем более, что мы к ней стали уже заметно ближе. Завтра уже экватор пересечем трудовой. Так что не вешать нос, гардемарины, прорвемся. Ну, а пока давайте будем получать удовольствие от конкретно этого вечера. Смею уверить, подобное возможно, ну, во всяком случае, в компании «Радио 7», шансов на это заметно больше. Так что оставайтесь с нами, и вечер обязательно будет добрым.

Фил Коллинз на радио 7. Another day in paradise. Или еще один день в раю, если по-нашему так получается. И, знаете, думаю, что подобные слова можно вполне применить и к отпуску, который, ну, действительно можно сравнить, если не с райскими кущами, то, как минимум, удовольствие он приносит больше, нежели работу. Ну, правда ведь. Собственно, сезон отпусков уже стартовал. По статистике, кстати, самым популярным месяцем для таких целей в этом году стал июль. И знаете что, вот меня несколько фрапировали тренды этого года. Смотрите, дело в том, что россияне, то есть мы с вами, чтобы отдохнуть, теперь вместо моря и прочих гор массово едут в тюрьмы. Да, представляете? Туристы все чаще начали выбирать для отдыха бывшие тюрьмы, переделанные в гостиницы. И вот на данный момент наибольшей популярностью у туристов пользуется узилище в Тобольске, где в свое время сиживал Федор наш Михайлович Достоевский. Ну, собственно, из камер сделали номера, сохранив весь антураж, двухъярусные койки, цепи, вместо пижам полосатые робы обязательно, ну и вот это вот все. Причем, друзья мои, стоимость ночи в таком богоугодном заведении начинается от 8 тысяч рублей на минуточку. Ну, не знаю, на любителя, конечно же. Хотя, если вдруг, презрев стыд, начальник решит вас срочно вызвать из отпуска, то имеете полное право отказать, сославшись на то, что вы в тюрьме, знаете ли, да, и свои две или сколько там недель отпуска отсидите от звонка до звонка. Да. Ну, а тем временем в столице уже 19:16. Всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».

Quiet Town на радио 7. Young Woman, или, если по-нашему, то «Твоя женщина». Так песня называется. И вот знаете, друзья мои, этим летом у каждого россиянина до этих самых женщин будет в избытке. Прямо рой женщин, полчища женщин. Правда, женщин комариного рода. Ведь все мы знаем, что кусают человека именно самки этих отвратительных животных. Правда? И вот смотрите, уже много где начался настоящий комариный апокалипсис. Все-таки и снежная зима, и теплая весна очень способствовали этому безобразию. И знаете, вот самое страшное, что, как заявили ученые, теперь от комаров не помогают даже антимоскитные спреи. Серьезно. Вот потому что кровососы якобы адаптировались к репеллентам и теперь не то чтобы их не бояться, а напрямую связывают их с

брызгалки бесполезны, как заверяют умы от науки, а лишь те, в состав которых входит вещество диэтилметатуатолуамид. Да, то есть это вещество в составе помечается четырьмя буквами ДЭТ. И, собственно, к нему эти мерзкие носатые животные и приспособились. Так что на всякий случай читайте мелкие буковки на упаковке и, надеюсь, как-то вам помогут другие виды спреев. Ой, ну, ладно, что-то страсти мы какие-то развели, комарины. Давайте лучше о приятном. Например, о музыке, которую мы с вами далее послушаем. И совсем скоро в эфире появится Риана. А прямо сейчас Lady A на Радио 7. Добрый вечер.

А ну-ка, всем срочно сиять, как бриллиант. Ну, или на худой конец, как медный тазик. Во всяком случае, не будем же мы с вами расстраивать Риану, которая только что нас к этому своей песней и призывала. Ну, правда. Вот, между прочим, друзья мои, улыбнуться, оно, знаете ли, никогда лишним не будет. Потому что даже если вдруг в какой-то момент вы откровенно закручинитесь, то улыбка, пускай и без повода вовсе, поможет вам выбраться из пучины тоски и печали. Как минимум, ученые утверждают, что наш мозг не отличает улыбку искреннюю и фальшивую.

0: паршивую. И если человек улыбается, значит, срочно необходимо впрыснуть в организм дофаминов и прочих полезных для настроения гормонов. Так что имейте в виду, улыбка, от нее и вам тоже светлее станет. А не только всем окружающим. Ну, а пока продолжим стимулировать настроение лучшей музыкой на все времена. И далее в эфире. Atomic Kitten, Dire Straits и Modern Talking под занавес часа. А прямо сейчас Чикаго на Радио 7. Отличного вечера.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
7: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский 7-местный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более...

0: перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: А вот и наш луч света в темном царстве новостей Михаил Гудков. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Всем вечер добрый. Росавиация до конца этой недели снимет ограничения сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air. При этом три самолета-перевозчика не будут эксплуатироваться из-за отклонений в параметрах двигателей. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. В марте этого года Росавиация ограничила срок действия сертификата авиакомпании Azur Air до 8 июня после внеплановой проверки Ространснадзора. Основанием для нее стали задержки рейсов, связанные в том числе с отказом в работе двигателей. Миноборнауки определило перечень дисциплин, которые станут обязательными для студентов всех уровней и форм обучения, независимо от будущей профессии. Обновленный список пополнил русский язык. Он добавился к философии, основам российской государственности и истории. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков. Когда нововведение вступит в силу, министр не уточнил. Напомним, курс «Основы российской государственности» был введен в вузовские учебные программы с 1 сентября 2023 года. Разработать и внедрить данную дисциплину распорядился президент. Яндекс завершил сделку по продаже сервиса «Авто.ру». Покупателем выступил «Т-Авто», входящий в группу «Т-Технологии». Об этом пишет «Коммерсант». Сумма сделки составила 35 миллиардов рублей. Новому владельцу перешли все активы. Площадка объявления о продаже машин «Авто.ру», B2B-платформа «Авто.ру Бизнес» и «Е-кредит» – решение для цифрового автокредитования в дилерских центрах. При этом «Авто.ру» сохранит собственный бренд, команду и будет дальше развиваться как отдельный сервис. В Яндекс отметили, что сделка позволит компании перенаправить капитал в быстрорастущие технологические направления. Отели Сочи начали снижать цены для привлечения туристов. По данным ассоциации туроператоров, на это лето продано всего 25-30% номеров. Главные причины низкого спроса – транспортная неопределенность, прохладная погода в начале лета, тревожность туристов и рост конкуренции внутри Краснодарского края. В мае цены в отелях Сочи снизились на 15%. Сильнее всего в первом полугодии подешевели отели категории 5 звезд почти на 20%. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Земной поклон коллегам службы информации за выпуск, под который мы с вами очередной, на этот раз 21 час в сутках разменяли. 8.03 пополудни в Москве. Всем привет, здравствуйте. Добрый, надеюсь, вечер. Ну, действительно, все-таки, чем, знаете ли, дальше от рабочего дня, тем вечер должен быть, по идее, добрее. Ну, надеюсь, действительно, вы уже смогли стряхнуть с себя все афтершоки вот этой рабочей суеты. И теперь просто наслаждайтесь вечером под лучшую музыку на все времена. В общем, давайте в таком же ключе и продолжим. И далее в эфире появится Майкл Джексон. А прямо сейчас София Элис Бэкстер на Радио 7. Добрый вечер.

Кара Эмералд на радио 7. A Night Like This, или «Такая ночь, как это», если по-нашему. И вот знаете, как утверждают народные приметы, такая ночь, как случится сегодня, вполне может принести вещи и сны. Да, вот видите ли, со вторника на среду они частенько приходят. Ну и согласитесь, откровенно не хотелось бы, чтобы какая-нибудь дрянь приснилась, правда? Ну вот ученые, кстати, говорят, что вполне можно себя подготовить к качественному сну. Ну вот, если следовать теории британских исследователей, то чтобы видеть хорошие сны, надо малость-то какая. Всего лишь хорошо жить. Да. Но, по словам исследователей, есть и более простой способ. Вот дело в том, что наш мозг довольно часто воспроизводит именно те впечатления, которые были самыми яркими или самыми последними перед тем, как вы отправитесь в царство Морфея. Поэтому всего лишь нужно добавить позитива перед сном. И тогда вероятность того, что вы увидите во сне что-то приятное и со всех сторон радостное, гораздо-гораздо больше. Так что давайте и правда будем того самого позитива добавлять в этот вечер. И делать это будем с помощью лучшей музыки на все времена. И далее в эфире появится Depeche Mode. А прямо сейчас Roxette на семи холмах. Добрый вечер.

Depeche Mode на Радио 7 пели сейчас о том, что разрушить отношения довольно-таки легко. Вот правда. Ведь одно неаккуратно брошенное слово может поставить крест на долгих-долгих годах совместной жизни. История множества таких случаев знает к великой скорби. Но, знаете ли, как утверждают психологи, ссориться необходимо. Ну вот правда, потому что по статистике оказывается, пары, которые скандалят хотя бы раз в неделю или две, живут дольше и более счастливы. Ну, дольше именно живут вместе. Да, правда, здесь тоже, знаете ли, ссориться необходимо по науке. Ну, во-первых, ни в коем случае не переходить на личности и не оскорблять друг друга. Нужно воспринимать все эти склоки, которые в паре бывают, лишь как способ выяснить то, что не нравится одному и второму, ну и в результате, конечно же, прийти к какому-то общему знаменателю. Вот и только в этом случае от скандалов может быть какая-то польза. Так что, друзья мои, имейте в виду, ну и, конечно, поаккуратнее друг с другом, побережнее, да. Ну, а, знаете, вот мне кажется, если ссориться под музыку Радио 7, то так оно гораздо безопаснее будет. Ну, во всяком случае, фоном у вас будет звучать что-то благостное. А там, глядишь, и сами как-то подуспокоитесь. Ну, а далее в эфире появятся Адам Ламберт и Милен Фармер. И прямо сейчас Эмилия на семи холмах. Добрый вечер.

Милен Фармер, мы с вами на Радио 7 послушали. И знаете, конечно, песня, она такая с откровенной грустинкой внутри, но, тем не менее, преисполнена какого-то экзистенциального смысла. Вот серьезно. Песня о том, что как бы там ни было вокруг, главное принять себя внутри. Да, вот то самое свое собственное «я». И, казалось бы, ерунда какая, проще простого, но нет. Над этим действительно нужно работать. Как минимум, для этого нужно иметь какую-то смелость, что ли. Да. Ну и увидите, вот как только это самое «я» вы примете и полюбите, то сразу же и мир вокруг станет заметно ярче. Вот это не я говорю, это каждый психолог вам это подтвердит. Поэтому, друзья мои, любите себя, ну, право слово. Тем более, что вы очень даже ничего, смею уверить. Ну, а тем временем в столице уже 20:40, и далее на Радио 7 Бенсон Бун, а прямо сейчас Ленни Кравиц на «Семи холмах». Добрый вечер!

0: Бенсон Бун на радио 7. Mystical Magical, так песня называется. И вот знаете, Mystical Magical — это прям про закат, который вот сейчас прямо в окошко наблюдаю. Распогодилось в Москве, вот правда, прекрасный летний вечер. А под музыку радио 7 так вообще одно удовольствие. Надеюсь, что в вашем городе с погодой тоже все в порядке. Но как бы там ни было, музыку мы вам в любом случае обеспечим. Далее у нас в эфире целый час без пауз, перерывов, только любимые песни, так что наслаждайтесь. Ну и утром грядущего дня не забудьте насладиться компанией Димы Пименова и Света Молодцовой. Ребята с 7 часов утра в эфире будут вас ждать. Ну а мне разрешите откланяться до 5 пополудня. Всем прекрасного вечера, спокойной ночи и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
2: Мы никогда не будем вместе.
3: Не забирайте любовь.

0: потерял во взгляда, как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра уже среда, с чем мы вас и поздравляем, и вот о чем мы поговорим в третий день недели.
2: У нас имеется неофициальный праздник, во всем мире, кстати, имеется День прогульщика. Будем спрашивать у вас, друзья, что красиво прогуляли, с последствиями или без?
1: Ну а мы красиво проведем это утро, разумеется, с играми, синематекой, гороскопом, а еще лучшей и любимой музыкой.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

0: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Рубрика «Говорим правильно» предлагает вам пройти тест за 5 секунд. Как бы вы сказали, об стену горох или о стену горох? Об стену горох считается правильным вариантом. В некоторых устоявшихся выражениях используется предлог «об» перед согласной буквой. Например, «рука об руку» или «как рыба об лед». Во всех тонкостях русского языка разбираемся с главным редактором интернет-портала «Грамота.ру» Владимиром Пахомовым в развлекательной и познавательной рубрике «Говорим правильно» по будням только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра уже среда, с чем мы вас и поздравляем. И вот о чем мы поговорим в третий день недели.
2: У нас имеется неофициальный праздник. Во всем мире, кстати, имеется День прогульщика. Будем спрашивать у вас, друзья, что красиво прогуляли, с последствиями или без?
1: Ну, а мы красиво проведем это утро, разумеется, с играми, синематекой, гороскопом, а еще лучшей и любимой музыкой.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра уже среда, с чем мы вас и поздравляем, и вот о чем мы поговорим в третий день недели.
2: У нас имеется неофициальный праздник, во всем мире, кстати, имеется День прогульщика. Будем спрашивать у вас, друзья, что красиво прогуляли, с последствиями или без?
1: Ну а мы красиво проведем это утро, разумеется, с играми, синематекой, гороскопом, а еще лучшей и любимой музыкой.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, стань скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на «Радио 7».

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
1: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция «Радио

канала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.